эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд. Дэнс.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

канал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
1: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
0: Я доволен.
2: Дэнс лето. На рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто.
2: Ведь количество строго ограничено.
1: Джетур Диалог Авто. На декабристов.
3: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
4: Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
1: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: 4 июля в 12:00 в Экспокар на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Первой Азинской 7 4 июля 2026 года в 12:00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской 7. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
11: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
12: Подробности в Чанган-центре Диалог Авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
13: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
14: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: Record. Реклама.
1: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто.
2: Ведь количество строго ограничено.
1: Джетур Диалог Авто. На декабристов.
3: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
2: Не оферта.
4: Ура!

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
2: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
1: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
1: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Нужна мебель? Есть решение. «Мегамебель». Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в «Мегамебели» на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
9: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: эфире на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро, понедельника, всем 7.00 ровно у нас в Санкт-Петербурге, вейкаперы на Рекорде.
3: Привет, друзья, 29 июня, понедельник, не поверите, на этой неделе закончится первый месяц лета.
4: Всем прекрасного начала дня и вот такая вот грустная новость.
2: Но, друзья, 4 часа впереди у нас, 2 гороскопа. Ожидается, конечно, рубрика «Я в эфире», куда ваши голосовые можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Про инвестиции также поговорим. Сыграем в игрушку за приз вейкаперов. What Factor. Расскажем психологам, пообщаемся, горячие новости. Все это ожидает нас впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 29 июня 2026 года, понедельник. Что же там?
3: Международный день рыбака. Какая вы рыбка?
2: Так.
4: Какая вы блесна.
2: Кого вы видите издалека, предлагаю. Так, посмотрим. Давайте.
3: Праздник было. Я золотая была, ты был окунь.
2: Много что было, но может повториться. Праздник объятий сегодня у нас. Замечательный день.
4: Если есть кого обнять. Да. И даже если это начальник, вы всю жизнь там ругались.
3: Только сзади не обнимай.
4: Кого?
3: Начальника.
4: Сзади не обнимать? Может быть, он этого и ждет.
2: День кораблестроителя сегодня. 9 лет как празднуется.
4: Оу.
2: А я думал, еще при Петре начали. Ну ладно.
4: Там не праздновали.
3: Праздник вели, видимо, всего лишь 9 лет назад. День черешни.
2: Ага, неплохо. Так, сегодня у нас день поиска кладов и секретов. Замечательно.
3: Международный день грязи.
4: Лечебный.
3: Грязь.
2: Устроить грязь сегодня. Международный день тропиков. Тоже хорошо. День учреждения Нобелевской премии. Посмотрите. Может быть, какая вы премия сегодня? Там
4: за
2: полно
4: что?
2: Вообще.
4: За что вы премия?
2: Вообще, за что вы себе премию дадите этим утром? Замечательная тема,
3: это
2: по-моему.
3: Это отдельная тема.
2: Это отдельная тема, которая достойна сейчасшнего утра. Конечно, глаз открылся, хватит уже. Уже премия.
4: Ого, это отлично. Встал с кровати, двойная премия.
2: В общем, премии себе раздаем этим утром голосовыми сообщениями в чат мобильного приложения Рекорда. Из важного еще день партизан и подпольщиков. Вот такой еще. Знали, что есть такой праздник? Вейкаперы на Рекорде, погнали!
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: Юлии Каперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 29 июня прямо сейчас.
2: Овны, вы думаете о ком-то, и этот кто-то полностью занимает вашу голову, не оставляя места для насущных проблем.
3: Тельцы, не стоит подливать масло в огонь, как бы вам этого не хотелось.
1: Близнецы, сегодня вы имеете все шансы попасть в весьма конфликтную ситуацию.
2: Рак, сегодня вам по плечу будут блестящие аферы и прочее.
3: Львы, время пожинать результаты посеянного ранее.
1: Девы, остерегайтесь сегодня чересчур экспрессивных высказываний.
2: А весы, сегодня внешний мир всячески постарается грубо вторгнуться в ваше уединение.
3: Скорпионы, сегодня вас завалит поток писем, телефонных звонков, факсов и прочих источников информации.
1: Стрельцы, сегодня окружающий мир может показаться вам странноватым.
2: Козероги, никакие отношения не могут быть построены на кабальной зависимости.
3: Водолеи, сегодняшний день лучше провести с детьми.
1: Рыбы, сегодня вас могут подвести эмоции. Всем хорошего дня, друзья.
4: Рекорд. Реклама.
5: 4 июля в 12.00 в Экспокар на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Первой Азинской 7 4 июля 2026 года в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской 7. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
6: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является картой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
7: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
12: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Сегодня премию себе в голосовых раздаем в чате мобильного приложения Рекорда. Ждем ваши голосовые, за что премию получаете вы конкретно за эти выходные. Может быть, что-то произошло сейчас, что-то ждем. В общем, скоро включаем. Так, ребята, новая перла от Трампа. Итак, цитата. Отцы-основатели упомянули Бога 4 раза в Декларации независимости. Меня не упомянули ни разу.
2: Это что такое?
1: Я очень расстроен, говорит он. Эта декларация составлялась еще очень давно. Да, и вот он удивлен, почему же его еще тогда, 250 лет назад, если быть точными, его не вписали в эту декларацию.
2: Ну, так его зато хотя бы в кино сняли.
1: Вот парень, да, себе медаль хочет дать, не дают. В декларацию хочет писать, не вписывают.
3: Слушай, какую бы он премию еще себе хотел выдать? Шнобелевскую или Дарвина?
2: Он не в той стране родился, чтобы просто так медальки получать. Ни сын, ни того человека.
1: Но это странно, он сейчас идет за своими какими-то наградами, да, в своей стране. Потом же он пойдет к другим странам, скажет, я хочу и вашу награду. Сколько, 2 года осталось ему?
2: И что, анализы его пришли? 2 года ему осталось.
3: До чего?
1: До конца срока. Опять же, президентского. А то звучит.
2: Слушай, ну ладно, он сейчас пойдет за какой-то наградой. Мол, смотрите, сколько я для вас сделал, дайте мне медальку. Так он в прошлое наметился. Но говорит, создайте машину времени, хочу вернуться.
1: Я думаю, просто хочет взять оригинал документа, вписать себя туда.
2: Ручкой.
1: Да-да-да.
2: Thank you for God and Trump.
1: Фотку распечатать можно туда еще свою. Вот именно.
3: Человечек хочет войти в историю. Чего вы ему мешаете, а?
2: Да это не мы ему мешаем.
1: Он сам себе мешает, по-моему, все больше.

0: Рекорд. Новости.
1: Запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, этот показатель лишь на 4% ниже, чем год назад, и в целом соответствует уровню прошлого года. Президент отметил, что страна уже начала использовать топливные резервы, а на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы бензина. В Венесуэле продолжается разбор завалов после мощного землетрясения. Спасателям удалось извлечь живыми 33 человека. По данным местных СПИ, почти 40 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Серия подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 произошла в ночь на 25 июня. США и Иран вновь обменялись ударами, обвинив друг друга в нарушении режима прекращения огня. Дональд Трамп допустил возобновление боевых действий и заявил, что в этом случае Иран перестанет существовать. В ответ корпус стражи Исламской революции пригрозил полностью прекратить переговоры и предупредил, что американские базы на Ближнем Востоке в ближайшие дни ждет ад. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября – Москва, Вики и Стадиум. 7 ноября – Санкт-Петербург, Temple of Dear, «Трансмиссия Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей ровно через час, а пока подписывайся на наш специальный информационный Макс-канал «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
5: Дэнс лето
6: на рекорде.

0: Премии сами себе будем раздавать прямо сейчас голосовыми сообщениями в прямом эфире. С Вячеслава давайте и начнем.
1: Всем доброе утро, вейкапер, доброе утро. Сегодня я вручаю себе медаль «Стальной стержень». Уже полтора года я просыпаюсь 6 дней в неделю в 5:30.
0: Ну, классно. Эту премию нужно учредить. Премия вейкаперов «Стальной стержень». Те, кто просыпаются в 5 утра вместе с нами. Это замечательно.
2: А мне подарком, кажется, таких много.
3: Подарком должен быть еще один час поспать.
0: Будем стикеры раздавать. Почему бы нам не сделать стикеры,
2: например? Чтобы глаза приклеивать.
0: Да, и патчи наши. Вообще, с нами можно коллаборироваться очень часто, да? Вот эти всякие штуки для утра. Да.
2: Спички для глаз.
3: Да. Я предлагаю так. Если ты встал пораньше, разбуди нас, чтобы мы не проспали.
0: Вот это классно.
2: Или заедь за Стасиком.
3: Да, будь добр.
0: Это круто. Денис.
4: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Партизан из меня не очень. И я получаю утром премию. Братан, это фиаско. Столб не заметил, бампер и багажник в смятку. Но это всего лишь железка, так что будем надеяться на лучшего. Всем отличной недели, ребята.
0: Ой, ну бывает. Ну, случается в жизни фигня, да?
3: Сейчас должно быть сообщение от столба. Это что такое? Сбили с самого утра?
2: Стоял! Никому не мешал!
0: Ну, вообще, да, согласен. Отношение крутое к этому. Это всего лишь железка, поэтому не стоит про это забывать. Александр.
5: Всем доброе утро, здравствуйте. Премия мне сегодня обязательно за дисциплинированность и несгибаемость. Почему? Вчера у меня был день рождения. Было весело, было прекрасно. И несмотря ни на что, на какое-то там я состояние не был после дня рождения, с ним вышел. Я вышел работу зарабатывать деньги.
0: Ну, герой. Герой, по-моему. Вышел в такой-то день.
3: С прошедшим, получается.
0: С прошедшим днем рождения. Но он не закончил, еще есть.
5: Никита, здравствуй, мой прелестный друг. Ну, я уже не питаю иллюзий, что ты включишь Chemical Brothers Go. Поэтому Prodigy Smack My Bitch Up, пожалуйста.
0: Вообще нам песни запретили ставить, да? Был такой моментик. Сказали, да хватит, ребята, что у вас так весело и интересно?
2: Баловство вот это вот ваше все.
0: Да, вот вечером ребята не умеют треки ставить, а вы зачем отличаетесь? Но в честь прошедшего дня рождения, я думаю, мы можем себе это позволить.
2: Правильно? А если что, мы можем сказать, что это не мы,
0: реально?
2: Оно само.
0: Это Prodigy сами заиграли, говорят, смейк мы бича.
3: А я думал, Зиверт сейчас поставит.
0: Ну, Зиверт тоже поставит. Вейкаперы. На рекорд.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. Ограйн 120-160-00-56-261.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
10: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
11: Хочу на море.
12: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
13: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
10: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
14: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Премьера на домашнем.
15: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
16: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
17: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
18: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
19: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
20: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Record Dance. Лето.
21: Новый трек на рекорде. False Driver, Ensal de Sol, It's a Fine Day, Record Remake.

0: гостям этой недели. У нас, конечно, очень много было негатива на этой неделе, но начнем давайте мы с позитива, ну, по крайней мере, с точки зрения макроэкономики. Итак, внешний долг России по итогам мая снизился до 55 миллиардов долларов, и это минимум с лета прошлого года. За месяц обязательства сократились на 2 миллиарда, ну а с начала года уже на 2,5 миллиарда. И для контекста, президент еще в начале июня отмечал, что уровень госдолга составляет всего 16,5% ВВП. Ну а министр финансов Антон Силуанов и вовсе заявил, что страна скоро полностью погасит внешнюю часть задолженности. Так что движемся уверенно вниз, и это вот тот самый случай, когда падение цифры радует. Все же снижение внешнего долга позволяет больше денег направлять на внутренние расходы и повышать привлекательность экономики для внешних инвесторов.
1: InvestFuture на Радио Рекорд.
0: Для российских инвесторов неделя после решения ЦБ по ставке выдалась по-настоящему черной. В понедельник, 22 июня, рынок открылся легким минусом, но к середине дня сорвался в обвал. Индекс Мосбиржи рухнул почти на 4,5%, порядка 100 пунктов, до 2300. Это крупнейшее внутридневное падение с 22 года, друзья. Во вторник рынок попытался отскочить, но попытка оказалась совсем робкой. Некоторые назвали его отскоком дохлой кошки, индекс прибавил скромные 0,75%, но уже в среду, 24 июня, рынок снова улетел вниз. Индекс провалился ниже 2300 пунктов, минус еще 1,5%. Ну и, кстати, долларовый РТС обновил годовой минимум. Ну и зафиксируем, что индекс Мосбиржи падает уже 16 недель подряд. Это самое долгое падение в истории нашего рынка. С начала года он потерял уже почти 18%. Ну, то есть картинка, конечно, складывается так себе. Главный триггер – разочарование от заседания ЦБ на прошлой неделе. Я напомню, что регулятор снизил ставку только на 25 базисных пунктов вместо ожидавшихся 50. И намекнул, что дальше снижение будет еще более медленным. При таком жестком сигнале негативная реакция рынка была предсказуема. Ну и добавила нервозности история с Геннадием Зюгановым. На съезде КПРФ он заговорил о перенаправлении банковских депозитов в реальный сектор, и СМИ прочитали это как призыв изъять с банковских вкладов не менее 30 триллионов. Но, правда, уже на следующий день в КПРФ уточнили, что вклады населения трогать не собираются, и напряжение частично спало, но, тем не менее, конечно, осадочек некоторый остался. Ну и добила рынок дешевеющая нефть и крепкий рубль. Brent падала к 77 долларам, к концу недели ушла даже еще ниже, при том, что доллар на российском рынке замедлил рост. В сумме это бьет по экспортерам сразу с двух сторон. Татнефть, Роснефть и Лукойл теряли по 5-7% за сессию. Добавили давление и маржин-колы, то есть принудительное закрытие позиций. Ну, в общем, розничные инвесторы, которые раньше выкупали просадки, теперь капитулируют и фиксируют убытки. Ну а вот доллар на этой неделе показывает характер. Еще накануне, в четверг, аналог его курса на Мосбирже подорожал более чем на процент и впервые с апреля пробил отметку в 76 рублей. В моменте он доходил до 76,5. На канале InvestFuture мы предполагали, что это случится как раз-таки во второй половине июня, и, собственно, этот сценарий реализуется. В чем тут причина? Доллар укрепляется ко всем мировым валютам сразу, а триггером стало ужесточение риторики ФРС после прошлого заседания. Рынок теперь всерьез закладывает повышение ставки, вероятность роста в октябре подскочила до 80% против 50 месяцем ранее. Ну и любопытный момент тут в том, что обычно дешевеющая нефть тянет доллар вниз, но сейчас ожидания поставки все перевешивают. Но у меня на этом все. С вами была Кира Юхтенко. Увидимся ровно через неделю.
1: InvestFuture. Каждый понедельник в вейкаперах на рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И у нас 8 утра в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часть сыграем скорость звука. Поэтому мобильное приложение Рекорда установите заранее. Мы вас предупреждаем всегда, а вы не устанавливаете, потом не успеваете. Ну, ребят, нужно это сделать прямо сейчас.
3: Тем более понедельник — отличное вообще время, чтобы установить приложение.
2: Когда еще, если не в понедельник? Ребята, тем более 29-е. Ну, в июне надо...
3: 29 июня, да.
2: Надо успеть в июне установить.
3: Ну, чтобы к июлю быть готовым.
4: Да. Надо сделать установку приложения очередной игрой.
2: Да, все верно.
4: То тогда люди поучаствуют.
2: Новостям. Интернет, оказывается, виноват в том, что в России не рожают. Это не я заявляю, заявил губернатор Курганской области. Он так и сказал. По его словам, около 80% контента формируют у молодежи установки против деторождения. Говорит, все больше людей выбирают малодетность или вообще отказываются от детей. Вот что сказал губернатор Курганской области.
3: Вот вопрос такой. На вас интернет повлиял, что вы не хотите рожать детей?
2: Это не интернет.
3: А что?
4: Это физиология, мы не можем родить.
3: Судя по Никите, он просто сходил на детский праздник, и это на него повлияло.
2: Очень люблю детские праздники, да? Не зовите меня никогда на детский праздник.
3: Кто тебя испугал? Аниматор? Кто? Торт?
2: Никто, честно, не испугал. Здесь все очень просто. Когда население живет в комфорте, да, в полном обеспечении, тогда оно и плодится. Это политика, очень давняя, со всех времен, со всех государств. Вот. К слову, про контент, если мы вернемся, 80% контента. Почему бы этому человеку не сказать, что интернет не нужно запрещать, да, потому что все идет к какой-то такой штуке, что «а давайте мы вообще все закроем и не будем».
4: Я понял, почему он хочет запретить. Но... Он не может перейти на другой тариф, и у него очень дорогой интернет. Он говорит, только если я не могу пользоваться на своем телефоне, значит никто.
2: Кстати, я не знаю, это только мои рекомендации или нет, но в последнее время попадаются очень часто различные видосы с тем, что день рождения — это хорошо, многодетство — это тоже прекрасно. В общем, видимо, начали создавать контент в эту стезю, и он достаточно неплохой, если быть честным. Есть свои плюсы.
4: Есть мотивация.
3: Поддерживают как раз, и у них бонусы, понимаешь, у людей, у которых есть дети, и у тех, кого двое и трое, там вообще шикарные бонусы.
2: Мне кажется, не в этом нужно обвинять интернет, но не в этом глобальная его проблема. Вот я могу, например, обвинить интернет в том, что я действительно, я теряю время. Я прокрастинирую, пока его смотрю. Я очень много трачу на это время.
3: Так ты вшей себе там какую-нибудь программку, чтобы через полчаса скроллить.
2: Я не могу, я ее взломаю. Я же ее вшил, я же буду знать от нее пароль. Мы будем обсуждать, в чем вы можете обвинить интернет, да, друзья? Давайте-ка.
4: В рекламе.
2: В рекламе.
4: Я смотрю мультики, а там реклама.
2: Так, ну это не обвинение, Стас.
4: Если... Пошел ты интернет, слышь ты, гадина.
3: Я обвиняю интернет в том, что какие-то вещи непроверенные форсятся. И есть какие-то рилсы, и люди начинают в это верить. А потом, если проверить, это абсолютно не совпадает с действительностью.
2: Да, во вранье, вот, я согласен. Вот, очень много непроверенных фактов люди льют ради просмотров. И у меня же есть теория, что нужно не давать интернет всем. Сначала ты смотришь до 18 лет, только потом ты проходишь тест, ты сам заливаешь контент.
3: Может вообще объединить? Хочешь 10 литров бензина, крути педаль. В интернете.
2: Скоро так и будет, я тебе больше скажу.
3: А была такая серия в «Черном зеркале»?
2: Вот.
4: Надо обвинить интернет в том, что он часто пропадает.
2: Да, почему так часто пропадаешь? В чем вы можете обвинить интернет? Будем обсуждать. Пишите, друзья, в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: чем же вы можете, так сказать, обвинить интернет? У нас пока в голосовалке лидирует вариант на данный момент в импульсивных покупках. 42% за него проголосовали. И очень борется, идет в нос просто, в отсутствии сна. То есть два варианта у нас сейчас.
1: И причем ты не спишь, а покупаешь.
0: Да-да-да.
2: Объединенные два страха. Владимир пишет, часто вылезают темы 18+, прям раздражает, честно слово.
0: А что не так?
1: Да, там платные подписки.
0: А что-то такого? Там же ты подтверждаешь возраст. Говоришь, да, мне есть 18, и все. Смотришь, не смотришь, отказываешь, не отказываешься.
2: Денис пишет, я осуждаю интернет за то, что он превратил наше одиночество в публичный перформанс. Мы научились выставлять завтрак как манифест, а боль как сторис. Всемирная паутина стала театром, где каждый кричит «Смотри на меня!» Но никто не умеет слушать. Ирония в том, что, обретя миллионы подписчиков, мы растеряли способность быть услышанными теми, кто сидит рядом.
0: А потому что блогерам много платят. Вот давайте от этого оттолкнемся. Все захотели стать блогерами, снимать контент, и якобы это дверь, вот та самая золотая, в хорошую жизнь. Меньше платить блогерам, и все, не будет контента.
1: Ну, побольше дизлайков. Добавьте эту функцию.
2: Нету такой кнопки.
1: Каждую там, не знаю, социальную сеть, где можно просто захейтить, если он делает что-то.
0: Там есть только пожаловаться, но до этой кнопки нужно еще дойти. Саша Красный прям кричит, говорит, заблокируйте ВБ и Озон. И к интернету нет претензий вообще, говорит. Опять покупки у нас.
2: Димка с женой познакомился в интернете почти 20 лет назад. Ох уж этот интернет.
0: Это надо шуткой, конечно. Константин, благодаря интернету я совсем потерял когнитивные эти, как их, и вообще вот о чем я там писал.
1: Понятно. Все наладится.
0: Не, ну смотрите, ну интернет же он очень не полезен, в том числе. Какую-то литературу найти, да, которой нет, в принципе, сейчас в открытом каком-то доступе, да, просто потому что, ну, издание было не таким популярным. Можно. Ну, то есть он же может быть полезным.
1: Но там за количество мусора, который хранится, мусора много. Еще нужно найти.
0: Здесь согласен, как будто бы надо почистить.
1: А самое главное, что ты находишь, ну, книгу, допустим, да, с нужным названием, но это не она.
2: Ага. Обвиняю Инет в том, что рекламы много.
0: Это точно. Здесь согласен. Андрей Кош 73 и за интернет ЦРУ знает, где я нахожусь.
1: А это страшно.
0: Думаешь?
1: Ну, я не знаю, там Трамп, может быть, сейчас на тебя нацелился.
0: Я думаю, мы одинаково нужны ЦРУ, как Андрей Кош, я, ты, Аня. То есть, как бы одинаковая история. Они
1: да?
0: Сейчас, о!
1: А сейчас где-то...
0: Вот они
1: вот
0: опять.
1: Вот они нас и раскрыли.
0: Они знают, где мы находимся. Весело, весело. А в чем вы можете обвинить интернет? Мы его обвиняем сегодня. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Основные пробки тебя ждут на улице Гвардейской от Макаренко до Аделя Кутуя, на улице Тецовской от Челюскина до Копылова и на улице Девятаева от Казанского речного вокзала до Щапова. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: И Гитлер, Кизлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар, заезжай, центр.

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.

0: нами это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
6: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Играем через минут 10, и чтобы оказаться в прямом эфире, вам нужно писать слово «игра» в чат мобильного приложения Рекорда. И только туда, в скорость звук, сегодня сыграем, ждем ваше сообщение. Пока обвиняем интернет, в чем же он виноват у нас?
1: Так, в интернете самом ничего нет плохого. Это инструмент, как и расщепление атома. Но кто-то сделает что-нибудь плохое, а кто-то полезный контент. Уверен, люди слишком много стали залипать в шортсах. Бесконечные мусорные ролики забирают у людей много времени, а они этого даже не замечают. Плюс яичный вот этот вот непонятно что подъезжает с полной скоростью.
0: Знаете, в чем действительно виноват интернет? Это в том, что стало меньше веселья. Появились видеохостинги различные, да? И теперь эти приколы твои любые могут появиться в интернете. Вот мне даже приходится себя сдерживать на выходных, да, чтобы куда-то там что-то не залили какие-то видосы. Но согласитесь, есть такое.
2: Есть.
0: Хочется поприкалываться, хочется где-то побегать, попрыгать, понимаешь? Может быть, не всегда в одежде.
2: Я представляю.
1: Бегай, прыгай, не снимай.
2: Нет. В старые времена Никита в плаще.
0: Бегаю по парку.
2: Мой любимый парк.
0: Да, а вот веселье пропадает. Один контент только пилит. А вот наш слушатель пишет. Если вернуться к обвинениям интернета, говорит, недостоверность кулинарных рецептов. Смотришь видео, у нее все получилось, у тебя с таким же исходом получилась ерунда какая-то. Mm-hmm. Или граммовку не ту напишут, или продукты типа перо из полярной совы и филе морского черта из-под хвоста. Только огромный опыт в готовке помогает вытянуть эти несостыковки. Ну, действительно, есть бывает такой сложный контент. Для кого он? Для профессионалов, наверное.
2: Там, в принципе, все. Кулинарные курсы понятно. Там как чинить электрику. Вот это опасно. Ты
0: да.
2: Мало того, что сам еще током ударишь, так еще и квартиру сжечь можешь.
0: Нереально починить первый раз розетку либо выключатель, чтобы тебя не ударило током.
2: Я поэтому и не чиню.
0: Вообще нереально. И на третий раз, и на четвертый, я могу так сказать с уверенностью.
2: Но зато можно вызвать мастера, спасибо интернету.
0: Кстати, плюсы есть. А в своей причине социума, вот вообще Корбан так зашел сдалека, в том, что опросы создают разные, и потом делятся этим со всеми. Видите, про опросы, кстати.
2: Это еще ученые виноваты там, которые все время выкладывают свои исследования в интернет.
0: Эти исследования, да, они же бывают вообще наиглупейшие просто.
1: Да-да-да.
2: Нет такого ощущения, что всем ученым, вот, которые выкладывают, им говорят, у вас должен быть набор по контенту. Не добрали, пишите чушь. И такие, исследуем тараканьи лапки.
0: Вспомните кофе. Мы полгода рассказываем, что утром он не вредит. Следующие полгода мы рассказываем, что это на сердечко ваше влияет.
1: Да,
0: это же странно.
1: Потом вдруг исследование, что не больше 3 чашек, потом вдруг не больше 2 чашек. Они там точно. Точно, у них есть контент-план по исследованиям, Стас прав.
2: А потом и вовсе мы не про кофе.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме призвали ответить Apple после удаления из App Store российских приложений, включая ВК, Одноклассники и Mail.ru. Депутат Михаил Шеремец заявил, что если компания не изменит свою политику, Россия должна принять ответные меры. По его мнению, действия Apple в отношении российского рынка носят политизированный характер и затрагивают вопросы информационной безопасности. Граждане недружественных стран начали сталкиваться с блокировкой банковских вкладов в России. Об этом сообщает РБК. По данным издания, после обновления одного из контрсанкционных указов Владимира Путина, клиенты ряда банков больше не могут снять деньги, закрыть вклад или перевести средства на другой счет. При этом, как утверждается, банки заранее не предупредили клиентов о возможной заморозке средств. Дональд Трамп на саммите G7 допустил отказ от анкорежских договоренностей, в рамках которых Вашингтон ранее согласился с требованием Москвы о российском контроле над Донбассом. Ранее Сергей Лавров заявлял, что не хочет даже подозревать, будто саммит на Аляске был нужен лишь для довооружения Киева. Однако добавил, на деле получилось так, как получилось. Больше о свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
3: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
4: Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
5: В ленте. Дэнс лето.
0: На рекорде. Лента.

0: Вейкаперы на рекорде. Скорость звука.
1: Сразиться с этой скоростью сегодня Сергей. Серега, привет.
2: Всем привет.
3: Серега, привет. Из какого ты города?
2: Питер.
3: Питер, круто. Отлично. Интернет тебя раздражает чем-нибудь?
1: Чем тебя он обидел?
2: Да нет, все нормально.
1: Все нормально, все зайдет. Ну, правильно, почему бы нет? Серега, у нас игра называется «Скорость звука». У тебя будет две попытки, две сегодня, отгадать трек, который испортил наш звукорежиссер. Отгадываешь один, приз твой. Таковы правила. Ты готов?
2: Конечно.
1: Все, тогда слушай внимательно первый трек.

0: По-моему, было легко.
1: По-моему, да.
2: Ну да, вроде Катя Лель, Муси-Пуси.
0: Стас, твой любимый трек?
3: Я слушаю его постоянно. Я иногда думаю, что она именно мне это и поет.
0: Но мы Серегу, конечно, поздравляем, потому что это правильный ответ сразу с первой попытки. Из Питера угадал. Привет, передавай кому хочешь.
2: Ну, всему городу, всех выпускников, у кого были выпускные. Дочка у меня вот выпустилась. Вот. Всем такой привет класс. Вам огромное большое, потому что заряжаете настроением на весь день. Вот. Всем.
0: Круто. Поздравляем всем. Друзья, оставайтесь с нами и ловите розыгрыш в прямом эфире. Вейкаперы на рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80.

0: Рекорд. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Продолжаем обсуждать, в чем же вы обвиняете интернет, чем же он вам не понравился. Читаем ваше сообщение.
1: Вот, Никит, я не соглашусь с тобой. Можно починить розетку и выключатель, и при этом не ударить током. Для этого не нужно трогать второй провод, случайно его касаться или задевать чем-либо. Атака, а по возможности обесточить цепь.
0: Можно, а зачем? Так неинтересно. Тогда, если свет не видно, как ты чинишься, с фонариком не всегда он под рукой.
2: Да.
0: Это же еще и квест определенный.
2: Там и ставочки можно сделать, типа шибанет, не шибанет.
0: Дим пишет.

0: общем чате порой доводит до ссор. Кто-то слишком флиртанул, а то он потом в личке взрыв. Вот сегодня день объятий, обнимайтесь. Опять же, видите, конфликт в семье может интернет создать, что тоже не очень.
1: Ну, кстати, да, нечаянно скинешь в общий чат семейный что-нибудь не то.
0: Да, но это весело больше, наверное. Так, в появлении диванных экспертов, говорит Артем, люди без образования порой пишут такую чушь, что диву берешься и даешься. Яркий пример — плоскоземельщики, считает Артем. Диванные политики и искусствоведы. Набралось, закончили все этот институт, да, видимо?
2: Ну, кстати, плоскоземельщиков?
0: Да. У них есть предводитель.
1: А вот здесь откуда ноги растут? Ведь сначала интернет стал популяризировать, вот нам же втюхал это интернет, что сейчас каждый должен быть экспертом. Ты эксперт в такой-то области. Все пошли быстренько подумали, в чем же я эксперт? Ага, в розетках. И начали нам втюхивать, как в розетку.
2: Ну, там, наверное, был посыл, пойди поучись, разберись и стань экспертом. А что-то как-то это пропустили.
0: Эксперт вообще это профессиональная выжимка знаний, да? Вот к чему вообще нас вели. Но люди восприняли это как, а почему и не я?
1: Слушай, вот, меня раздражает, что вот эта позиция, что каждый должен быть экспертом. Я вообще не должен.
2: Я недавно услышал, что эксперт — это бывший перт.
0: В интернете услышал?
2: Да.
1: Ролик попался.
0: Понятно.
2: Но это смешной ролик хотя бы был.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И у нас 9.01 в Петербурге по московскому времени. В этом часе мы с психологом, да, общаемся? Будем говорить про интернет, скорее всего. Что-то около этого.
3: Психологические зависимости от интернета обсудим или что?
2: Выслушаем, да, очередного эксперта. А правда, с образованием, это важно. А пока к новостям. Показательную казнь смартфонов устроили в одной из китайских школ. Там учеников забрали все телефоны и разбили их прямо на ступеньках. Ужас. Перед зданием. Да, пока смартфоны превращались в груду осколков, руководство школы через громкоговоритель призывало школьников соблюдать дисциплину. Говорят, что очень много вы пользуетесь этим на уроках, мы терпели-терпели. Вот, собственно, держите. Что самое интересное, ни один родитель не пришел в школу, не сказал, это личное имущество.

0: дойдут до конца уроков, зачем разбивать-то?
1: Это какая-то хорошая школа, воспитанная.
0: Ну, видимо... Если они сдают, кладут, и чтобы не отвлекаться.
2: Ну, видимо, есть вторые телефоны. Ученики же тоже ребята думающие, да? Мозги молодые.
0: Ну, тогда они вторые разбили, поэтому родители не приходят, у них же есть первые.
2: Ну, значит, в следующий раз первые разобьют, и тоже родители не придут, я уверен. Ну, полностью поддерживаю. Если знания получать, то зачем тебе смартфон?
1: Там же интернет, там же знания.
0: Он мешает. Да, я против порчи имущества. Мне кажется, что нужно какие-то другие выходы. Не знаю, пусть дают на проходной, когда заходят в школу, но какие-то другие методы могут быть.
2: Ну, опять же, видимо, такое уже применялось и просто не сработало. И, видимо, решили вот так устроить показательную казнь.
1: А никого не смутило, что они просто разбили телефоны на запчасти и отремонтируют свои.
2: Точно, это же китайские школы. Они соберут из этих смартфонов суперсмартфон.
1: Один большой.
0: Да, гигантский.
2: Мега-Apple такой.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Все еще, друзья, продолжается чемпионат мира по футболу 2026, да, там дни 16-е финал начались, все, началась рубка, началась жара, теперь проигрывать никак нельзя ни одной команде. Самое интересное, если вы планировали начать смотреть, вот сейчас нужно это делать.
2: Я планировала с полуфинала начать.
1: Хорошо, жди полуфинала. Тогда сейчас...
2: Ты нам позвони заранее, хотя бы за час.
1: Я вам скажу это здесь. Но, что самое интересное, главного тренера сборной Южной Кореи по футболу начали блюрить как преступника на местных телеканалах.
2: Почему?
1: Все из-за провала на сборной на чемпионате мира. Команда вылетела с группового этапа, набрав всего 3 очка. Сегодня, например, в утренних новостях у них там специалиста просто начали блюрить вот лицо. Его не, на пресс-конференции его нигде не видно, когда он где-то выступает, полный блюр. Все, говорят, ты проиграл, нашу сборную не привел, даже не вывел из группы, поэтому ты нам не нужен.
3: Не становитесь таким.
1: Вот это правило, да, в Южной Корее?
2: Вот это буллинг.
1: Вот это нормально. Вот, кстати, мы говорим про специалистов, да, в интернете конкретно людей, которые в чем-то шарят. Вот не шаришь, все, ты нам не нужен.
3: Ты думаешь, он в интернете учился быть тренером?
1: Ну, возможно. Ну, жестко, жестко, да, в Южной Корее.
2: Вообще, конечно, да.
1: Прям буллинг начался какой-то такой массовый всей страной.
3: Хотя, с другой стороны, теперь все знают, весь интернет знает, что он даже на технику пробить не может во дворе.
1: Он подал в отставку, естественно. То есть это его вот предпоследнее, наверное, выступление.
2: Вот видишь, как ужасно, какое давление народ оказал, что он подал в отставку.
1: Ну, это...

0: 2006 года. При этом Канада не выиграла тогда ни одной золотой медали. И, кстати, у них же сейчас проходит, она одна из трех стран, которые проводят чемпионат мира по футболу. Видимо, такие, давайте-ка скинемся в этот раз.
1: Такие, мы отобьем на пончиках, все нормально.
2: 20 лет они оклемались, сейчас опять вписываются.
0: 30, да, 30 лет.
2: Нет, тогда они 30 выплачивали, сейчас прошло с 2006 по 26, 20 лет они оклемались, и сейчас опять вписались.
0: Подушку безопасности для себя создали, говорят, ну сейчас-то мы точно что-то заработать.
1: Подождите, а почему нет новостей о том, что там цыган шерстят? Где? Золото же нужно где-то брать на медальке.
0: Возможно. Еще один фактик интересный.

0: Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про Нобелевскую премию?
2: Никогда не угадаешь. Давай еще две попытки.
1: Грязь?
2: А, да, угадал. Это же моя любимая. Так, интересный факт, что в беднейших регионах Гаити существует целая индустрия по производству печенья из грязи. Специальную глину очищают от камней, смешивают с солью и растительным жиром, получая сытный продукт.
1: Фу, как вкусно!
2: Так.
3: Положить солью, например, то будет Орео у них свое.
2: Польза для иммунитета от грязи. Контакт с определенными видами почвенных бактерий, например, микобактериум вакая, стимулирует выработку

0: специалиста.
1: Эксимер, лазерная кератоктомия.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.

0: Немного на ваши вопросы поотвечаем и в понедельник тоже отправимся. Так, ну доброе утро, ребята, Азат спрашивает. У меня вот к вам такой интересный вопрос. Какие у вас предпочтения по книгам, музыке, фильмам, рекомендации просит дать? Тяжело.
1: На это нужно отдельный день выделить, мне кажется.
2: Ну давай, один фильм, который ты рекомендуешь, или одну книгу.
1: Книгу «Чак Паланик. Призраки». Жутковатая книга, но прикольная. По фильмам. Посмотрите что-нибудь из фильмов Уэса Андерсона. «Бесподобный мистер Фокс». Замечательный фильм.
0: Ганса Христиана.
2: А, кстати, то, что сейчас в кино идет. Как вам Майкл? Кто смотрел?
1: Я смотрел.
2: Я еще не посмотрел. Тебе
0: это
2: как?
0: Который Джексон?
2: Да.
1: Это который Джексон.
0: Они не запретили его? Разве не сняли с проката?
1: А за что его запрещать?
0: Нет, ну в плане, что из-за отзыва лицензии. Просто так произошло с очень страшным кино, я знаю, шестым. Отзывают лицензию и сразу прикрывают к показу фильм.
1: Не, поэтому нормально, возможно, он прошел в прокате. Слушайте, хороший фильм.
2: Я последнее в кино смотрела вот эту драму, и русский фильм недавно посмотрела. «Твое сердце будет разбито». Подростковая история. Странное ощущение, но я почему-то плакала. Непонятно почему, вот вопрос.
1: Там названия фильмов сами описывают, что она посмотрела.
0: Так, «Акули торнадо», первая, вторая часть и четвертая. Ну, это нормальный фильм.
1: Подожди, а «Нападение трехглавой акулы»?
0: Это уже...
2: А «Пацаны» же последний сезон, все серии вышли.
1: Я посмотрел.
2: Уже?
0: Мы все трендовое, как говорится. Хочу работать у вас музредактором. Дайте дорогу уже новенькому. Да мы и не мешаем, Гришка, пожалуйста. У нас где вакансии? На HeadHunter, да, по-моему?
2: Ну, конечно,
0: все.
2: Проходите, на HeadHunter, на сайте можно посмотреть контакты тоже.
0: Конечно.
2: Там...
1: Но у нас
2: все в открытом доступе.
1: Творческий конкурс. Песня, басня и драка.
0: Стас принимает лично последний.
2: Последний, да. Песню я могу принять.
0: На здоровье, друзья. Представьте, если в стране отменили радио, чем

0: Так, привет, вейкаперы! Вась пишет, привет, страна, программу вы записываете или в эфире уже, это прямой эфир, как в 7 утра в понедельник, можно быть такими задорными. Мы всегда в прямом эфире, мы не записываем
1: никогда. Мы же говорили, мы не ложимся, это раз, в записи мы не работаем, нет. Это два, это прямой эфир, в этом прелесть радио, понимаете?
0: Конечно.
1: Прямой эфир, общение с вами, звонки с вами, как это можно сделать в записи?
2: Аня начала как боксер, мы не ложимся. Никакой записи. Я не лягу в третьем раунде, понял ты?
0: Эдриан, вставай! С вами были вейкаперы, этим утром Никита, Стас, Аня, вам спасибо.
1: Классное настроение, отличного дня, ждем завтра в 7 утра.
2: Всем отличного начала недели.
1: Пока! Вейкаперы на рекорде.

0: Record Radio.
1: Первая танцевальная страна на связи. Я Никита Бурягин. Здесь с вами на ближайшие 3 часа, друзья. И представляете, 500 баллов на ЕГЭ оказывается реальность. Впервые в истории России набрала школьница из Москвы Катя Малкова. Поздравляем тебя прям с Радио Рекорд. Она идеально сдала сразу 5 предметов: русский язык, профильную математику, химию, физику, информатику. Ничего себе, набор-то убойный. И прошла школу на максимальной сложности. Можно сказать, поздравляем. Уровень хард выполнен, конечно. Давайте и мы про экзамены какие-то жизненные поговорим. Где, когда, как сдавали, что было сложного или очень простого. В чат мобильного приложения Рекорда напишите все свои истории. Мне интересно их будет почитать. И пока расскажу о треках, которые услышим в этом часе. Алеса, In Your Eyes. Block and Crown в этом часе. Power Dancer, Record Remake. Remake. Airbooks, Graceland. Armin Van Buuren в этом часе. Like a Child. Начнем с Бибирикса и трек New Religion в рекорд-миксе. И это рекорд. Дэнс лето!

0: Рекорд. Реклама.
1: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
2: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
3: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
1: И зайки зубки проверим.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Новости.
1: Москвичей призвали не жаловаться на дефицит топлива, поскольку столица, по словам депутатов, обеспечена им наиболее надежно. Они отметили, что при ажиотажном спросе любые запасы быстро исчерпываются, поэтому ситуацию сложно стабилизировать только за счет увеличения поставок. С 1 июля россияне смогут оформлять электронные сделки с недвижимостью с использованием биометрии, изображения лица и голоса. При этом биометрия не заменит усиленную квалифицированную электронную подпись, а будет работать как дополнительный способ подтверждения личности. Использовать ее должны все участники сделки, а не только одна сторона. Просмотр коротких видео не приведет к ухудшению речи у тех подростков, которые регулярно читают, заявила президент Российской академии образования Васильева. Она уточнила, что сейчас в России, согласно опросам, школьники и студенты чаще всего ходят в библиотеки только за литературой, которая нужна для учебы. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130. Рекорд.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь. Рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Trendy.rf.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт 34, корпус 1.
16: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд.
1: Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Бурягин, здесь же с вами в этот понедельник. Напоминаю, он точно не должен быть грустным, забудьте про это все стереотипы, что понедельник день тяжелый. Это нам навязано обществом и интернетом. Друзья, он должен быть легким, тем более с рекордом. Из интересного, в России родители заказали дочке торт в виде таракана. Представляете, вот такие детские предпочтения сейчас. Оказывается, девочка лет 5, ей очень любит тараканов. Говорит, закажите мне, пожалуйста, родители, торт в виде таракана. Выглядит страшно, честно, девочка... просто в восхищении, в восторге полном. Она этого и хотела. Вот что еще нужно детям? Да, торт еще и в виде любимого существа. Друзья, ваши детские предпочтения напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Может быть, вы чем-то тоже так шокировали родителями. Торт в виде чего-то или что-то хотели необычное. Например, муравьиную ферму, хотя сейчас это абсолютно нормально, да, иметь подобное. Но вы напишите. Я уверен, у вас историй более чем достаточно. Чат мобильного приложения Рекорда, напоминаю, для этого нужно установить. Конечно же, наше приложение есть во всех магазинах приложений, поэтому пригодится вам, вот увидите. А я пока расскажу о треках в этом часть. Там Another, Talk to You. Pulse Driver, It's a Fine Day, Рекорд ремейк. Джон Саммит в этом часе, Shades of Blue.

0: это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: 4 июля в 12.00 в Экспокар на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Первой Азинской 7 4 июля 2026 года в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской 7. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026-12+.
6: Станет

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран продолжат технические переговоры по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании, утверждает Рейтер. На выходных стороны обменялись ударами. После этого портал Axios сообщал, что Вашингтон и Тегеран договорились прекратить атаки друг на друга. Запретить гимнастам из России и Беларуси выступать с флагом и гимном требуют 11 гимнастических федераций Европы. Они хотят провести внеочередное заседание и выставить на голосование вопрос о возвращении россиянам и белорусам нейтрального статуса. Сборная Канады впервые вышла в 1/8 финала чемпионата мира, вырвав победу над ЮАР в компенсированное время благодаря голу Стивена Эуштакио. После матча главный тренер Джесси Марш поблагодарил игроков, назвав их героями Канады, а автор победного мяча признался, что едва сдерживал эмоции после решающего гола. В этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в 3 городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно Рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. 4 и 5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18-19 июля – Москва. Сцена Рекорда на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под

0: 16 лет. Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Дэнс-лето на рекорде. Новый трек на рекорде. False Driver, Ensal de Sol, It's a Fine Day, Record Remake.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь еще с вами, друзья. Тренд 6-7, да, уже, казалось бы, забыт, но нет, губернаторы подхватили его, например, губернатор Смоленской области Василий Анохин неожиданно произнес 6-7 во время общения с жителями, представляете? Впрочем, оказалось, что у такого перформанса даже есть логическое объяснение. Не просто так он кричит, это как молодое поколение, а это отсылка к автомобильному коду Смоленской области, который как раз 67, тот самый 6-7, молодежь. В шоке, говорят, вау, как круто, хорошо, что в тренде бумеры и миллениалы. И, в общем, это 6-7 такой мостиком стал между поколениями. Вам не кажется? Самый долгий тренд, наверное, долгоиграющий. Ну, только Гарлем Шейк, наверное, дольше держал. Не знаю. Тренды. Давайте обсуждать в чате.

мобильного приложения Рекорда, какое вы не понимаете, какое вы понимаете, какое вам нравится, все про них пишите, ваше сообщение жду. Пока расскажу о треках в этом части. Там Крис Нитро давно не было, кстати. Майк Постер в этом части. I wait to back to Ibiza. Рекорд ремейк. Иман Бэк с работы Not You. Дон Диабло в этом части. Go home with a stranger. И это очень краткий спойлер того, что мы услышим в этом часе. Начинаем с Sony Fodera и трека Think About Us в рекорд-миксе. И это рекорд. Dance Leta. Рекорд.

Radio.

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами в шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». «Рекорд». Реклама.
2: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026 12+.
3: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
6: Не оферта.
7: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коробкой. За 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
12: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: радио.
1: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: Страны Балтии призвали Евросоюз ускорить введение запрета на импорт российской нефти, сообщает F-Times со ссылкой на источники. По данным газеты, Эстония, Латвия и Литва подняли этот вопрос на фоне неоправдавшихся опасений Евросоюза по поводу серьезного энергокризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке. Предложение о запрете на импорт нефти должно было быть внесено на обсуждение еще 15 апреля, но в марте оно было отменено. Компания Apple повысила цены на часть своей техники. MacBook подорожали на 16-20%, а iPad на 20-28%. Пока изменения не затронули iPhone, Apple Watch и AirPods. В России рост цен ожидается позже. Сначала распродадут запасы, однако в итоге устройства могут подорожать даже сильнее из-за курса валют, логистики и таможенных расходов. Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Как сообщил Собянин, это абсолютный рекорд. За всю 25-летнюю историю экзамена таких результатов еще не было. По словам мэра, выпускница хочет связать свою профессию с точными науками, поэтому выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде. Yeah!

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Профессор.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. Огрань 120-160-00-56-261.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Хочу на море.
4: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
5: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
1: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
13: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Понедельник, мне только что наш вот редактор напомнил, оказывается, я уже все забыла, но помню о главном. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста — Аронский Спит, Ален Уотс и Рэм. Ну и, конечно, российские звезды трансмузыки. 16 октября — Москва, Пикей Стадиум. 7 ноября — Петербург, Temple of Dear. «Трансмиссия Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Робин Шульц в этом часе и Better Times. А еще впереди Мартин Гаррикс и Repeat It. Медуза тоже непременно. Don't Wanna Go Home. А еще в этом часе Шаус и Winter Sculpture Take Me. Традиции сейчас откроют Биби Рекс и Faithless, New Religion. Все это рекорд. Dance летом.
1: Dance летом.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Вице-премьер Александр Новак рекомендовал регионам рационально распределять запасы топлива с учетом потребностей ключевых отраслей. Также регионам поручено продолжить мониторинг цен, наличие нефтепродуктов и состояние логистики, чтобы оперативно реагировать на ситуацию на рынке. Испанский визовый центр увеличил срок оформления виз для россиян до 45 дней из-за большого числа заявок и рекомендовал подавать документы заранее. Ранее аналогичное решение принял итальянский визовый центр, где срок рассмотрения заявлений на шенгенские визы вырос с 40 до 60 дней. Групповой этап чемпионата мира 2026 собрал более 4 миллионов 600 тысяч болельщиков, сообщили в FIFA. Матчи проходили в США, Канаде и Мексике с 11 по 28 июня. По итогам групповой стадии в плей-офф вышли 32 команды из 48 сборных. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макска.
2: Реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
0: Рекорд.

Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру.

Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Это уже превратилось в самую лучшие танцевальные силы страны на главном событии этого сезона. 4 и 5 июля, то есть уже в эти выходные. Петербург, 11 июля, Нижний Новгород, ну и далее встречаемся 18-19 июля в столице. Самая яркая, классная танцевальная сцена рекорда на ВК-фесте ждет абсолютно всех, ну а состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Пока вы планируете даты и город, я расскажу о том, что послушаем в этом часе. Свежак от Pulse Driver, Inside the Soil, It's a Fine Day. Послушаем классную совместку от Hugel and Alternate, Moving to

еще дождемся Робин Шульц с треком «Embers». Начнем этот час с потрясающей Биби Рикса с треком «New Religion». Это рекорд.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Декабристов от Чистопольской до Гагарина, на улице Толстого от Бутлерова до Большой Красной и на улице Бурхана Шахиди от Рустема Яхина до Софьян. Всем удачи на дорогах!

0: 9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 7 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Сбро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера.

0: сфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
1: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: радио. Рекорд.
1: Слушай, меня раздражает, что каждый должен быть экспертом. Вообще не должен.
2: Перт — это бывший перт.
3: В интернете услышал?
2: Да.
3: Понятно.
0: В

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Групповой этап завершен. Месси уходит в отрыв, а Канада первая из команд отправляется в 1/8 финала. В минувшие выходные 10 матчами завершился групповой этап чемпионата мира. Главной сенсацией стал выход в плей-офф сборной Кабо-Верде. Парни скатали нулевую ничью с Саудовской Аравией и доказали, что победа для слабаков. Им хватило 3 ничьих, чтобы выйти в 1/16. В этой же группе испанцы обыграли Уругвай со счетом 1-0, благодаря привозу голкипера латиноамериканцев. Муслера не потащил простой удар Алекса Баэны. Египет сыграл в ничью с Ираном 1-1. Иранцы успели забить второй и бурно его отпраздновать, однако вскоре судья этот гол отменил, оставив команду за бортом турнира. А бельгийцы вспомнили, что они перспективная сборная из топ-10 рейтинга FIFA и смели Новую Зеландию 5-1. Англичане буднично расправились с Панамой 2-0, отличились Беллингем и Кейн. А Хорватия не без труда обыграла Гану 2-1. Победу принесли голы Сучича и Влашича. Однако поражение не помешало ганцам отправиться в плей-офф. В этой группе горюют только панамцы. Колумбия сыграла в ничью с Португалией. Диас и Криштиану с партнерами не смогли поразить ворота соперников 0-0. Параллельно ДР Конго похоронила даже призрачные шансы узбеков на выход в плей-офф. Победа африканцев со счетом 3-1. Иордания с тем же счетом уступила Аргентине. Снова забил Лео Месси, и теперь у него 6 мячей в 3 матчах. Австрия и Алжир наколотили ворота друг друга по 3 мяча. Богатый на голы поединок 3-3. В матче плей-офф встретились Канада и ЮАР. Победу канадцам принес единственный гол Эуштакио, забитый уже в добавленное время. Одни из хозяев турнира первыми шагают в 1/8. Сегодня с интересом ждем еще 2 матча стадии на вылет. Бразилия сыграет с Японией в 20:00 по Москве, а уже в 23:30 встретятся Германия и Парагвай. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.

0: Хочу и баста.
1: Хочу и баста.
0: Мы начинаем.
2: Привет, привет, привет! Это снова «Хочу и баста». Конечно, ты на правильной волне. Конечно, в 6 часов ты всегда включаешь «Радио Рекорд», потому что ты услышишь «Хочу и баста», и я сегодня у микрофона Антон Чех. Ну что, мы начинаем новую неделю. Я надеюсь, она будет жарче, чем прошлое. Кстати, ты заметил, июнь-то уже пролетел. Ты наверняка только проснулся, а он уже заканчивается. Поэтому ждем жаркого июля и готовимся, ну, вместе с классной музыкой, естественно. Как же мы будем встречать июль? Ну, с треком «Celebrate» от Криса Нитро. Можно утонуть в крутом треке от Алока и Халида «Dive Into Me».

Ну что, кто может поведать историю в Телеграме о том, как сходил на День молодежи, как-то отмечали в эти выходные, может быть, на той неделе как-то удалось выбраться? Потому что я понимаю, погода не сильно благоволила, но когда такие музыканты приезжали, моя Мишель, Элуан, может быть, кто-то попал и хочет рассказать об этом на Радио Рекорд. 8-939-300-301-9. Ну, пиши, будем разговаривать.

Итак, я прочитал, главной площадкой в этот раз была все-таки Урам, да, экстрим-парк Урам и парк Горького. Я вспомнил недавно свою молодость, о том, как я раньше гулял по этой прекрасной набережной, которая идет до этого парка Урам, и понял, что раньше-то она доходила только до бывшего НКЦ, да, и там, кстати, проходил как раз мой выпускной, я прекрасно это помню, и я помню те времена, когда набережная заканчивалась, а сейчас я приехал в Казань и понял, что она какая-то невероятно длинная, мне очень напомнила она парк Горького, который в Москве как раз находится, там примерно так же все выглядит, длинная набережная, где различные активности проходят, какие-то мероприятия, вечно выставки, молодежь развлекается, катается на скейтах, на BMX-ах, и это очень круто, что наш город обладает такими невероятными локациями для того, чтобы молодежи не хотелось сидеть дома за компом, а куда-то ехать, обязательно заниматься спортом. Так что спасибо тебе, город и республики, за такое вложение средств. Так что пользуйтесь, ребят. Хорошо, что оно есть у нас, да?

Кстати, ребят, раз уж затронули тему молодежи, считаете ли вы себя вот молодым до сих пор? Не знаю, когда вам сказали о том, что вот будет выходной день молодежи, вы почувствовали в себе флюиды, что вам обязательно нужно пойти на этот праздник, потому что вы все еще молодежь? Я вот уже, кстати, сам себя сложно причисляю к молодежи, но я вот даже специально посмотрел, вот с какого по какой возраст считается молодежь у нас в стране. С 14 лет до 35. Я от кого-то недавно слышал, что продлили там что-то до 45, но это все бред, кстати. Не продлили. И вообще, вот только в июне 26 года, вот только недавно, буквально пару недель назад, обсуждалось в общественной палате, что предложили поднять эту планку до 40 лет, аргументируя это повышением пенсионного возраста. Я не понимаю только, к чему это ведет. Ну, допустим, молодежью станет не 35-летний мужик, а 40-летний. Я всегда говорил, что 40 лет мальчика и так самые сложные, поэтому я думаю, что я вот, например, смело лет 10 еще точно буду молодежью. Не знаю, как вы, ребят. Пишите свои мысли по поводу этого в Telegram Radio Record 8-939-303-101-9. Ну, а, кстати, сейчас реклама уже начнется, так что есть на чем подумать, молодой ты или нет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026, 12+.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
4: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

По поводу парка Урам, Ильдус, с тобой согласен, что реально крутой парк. И вот будь у меня действительно в молодости, в моем взрослении до 18 лет, вот такая вот классная площадка с баскетбольными классными оборудованными коробками, с футбольными, там, с теннисными в том числе, ну, было бы, конечно, прикольно, потому что понятно, что мы находили, были площадки и в моей молодости, и уверен, что и в твоей, какого бы возраста ты не был, но мне кажется, что действительно это очень круто, что сейчас есть вот такая мультиспортивная площадка в Казани, где можно и не только погулять, и не только спортом заняться, но вообще какие-то разные активности для разного возраста. Это очень супер, действительно. А вот еще Льдус говорит о том, что концерт Ливана можно было регистрироваться, нужно было регистрироваться, а если ты старше 35, то ты уже не получишь этот билет. А, ну, это хорошо, что... Я еще проходил, это здорово, но, тем не менее, я вот не знал, и вот, ну, потому что День молодежи, вот о чем мы и сказали, да, сейчас пока до 35 лет. Видимо, хотят продлить, чтобы на L1 можно было ходить, да, до 40. Вот так вот, чтобы День молодежи собиралось больше более взрослых людей.

Короче, дальше, по поводу 40 лет и повышения возраста молодежи. Решил побольше про эту ситуацию узнать, понять вообще, в чем плюсы, в чем минусы. И вот из плюсов, значит, расширение льгот. Ну, не особо много льгот, на самом деле, есть для молодежи сейчас, но, например, гранты для молодых ученых сейчас доступны до 40 лет, и его могут расширить. Не вижу пока здесь связи с повышением возраста, потому что сейчас до 35, здесь до 40, мне кажется, в этом нет связи с молодежью. Психологический эффект, вот, наверное, что основное, да? Официальный статус молодого может дать людям эмоциональный импульс улучшить самоощущение и мотивировать активнее заботиться о здоровье. Ну, не знаю, мотивирует ли меня, если вдруг в 35 поднимут возраст молодежи и скажут, а теперь до 40. Ну, я буду в 40 ждать, что поднимут до 45, и так всю жизнь быть молодым. Ну, это еще в старых песнях пели об этом. А вот какие минусы? Ну, минусы как раз вот ухудшение демографии. Отсрочка взросления может негативно сказаться на желании заводить детей, что для страны критично. Так что, ребята там на верхах, вы подумайте активно, потому что, ну, какой молодой мальчик в 40 лет захочет себе семью? Ну, мотоцикл, скейтборд и BMX. Вот что захочет 40-летний мальчик. Так что не надо повышать, давайте не создавать конкуренцию.

Еще немножко об этой теме скажу, потому что все-таки, мне кажется, это важно. Опять же, какие минусы и вообще риски видят депутаты-эксперты в повышении возраста молодежи с 35 до 40 лет? Если это поднимут, то число молодых, получается, людей вырастет аж на 7 миллионов человек. Это плюс 7 миллионов конкуренции за гранты, места на форумах. То есть 14-летним ребятам придется делиться с 40-летними мужиками и девчонками. Поэтому поддержки достанется меньше. Я вот все пытаюсь понять. О какой поддержке говорится? Вот я вот вроде бы еще попадаю в возраст молодежи, но никакой особой поддержки я не чувствую. По-моему, наоборот. Все какое-то, как-то наоборот это все работает. Не знаю, может быть, до 18 лет еще есть какая-то поддержка, но вот в 30 уже это не особо ощущается. Так что, вот, правда, вот про инфантильность я больше согласен, что это, наверное, главный риск. Откладывание создания семьи. Вот, наверное, да. К этому может привести. А вот какая-то поддержка, мне кажется, что это для каких-то определенных слоев, может быть, влияет, но для простых людей вряд ли это как-то коснется. Просто прикольно говорить, что мне 39, и я иду на концерт Вана. Вот так вот.

0: почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
3: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
4: В Ленте.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет.
8: Хочу и баста на рекорде.

Продолжаем тут обсуждать, например, вот с Ильдусом о том, об этом Дне молодежи. Значит, L1 очень круто выставил, говорит, первый трек. Вообще очень понравился, отправил даже видео крутое, где L1 зачитал шикарно вообще. Ну, многие говорят, что у Ливана классные очень концерты, поэтому всем советую на него попасть. Выступал также некий Конфуз, да, вот пел, говорит, с автотюном, что не очень, видимо, понравилось. Ну, как я и тебе ответил, Ильдус, не хотел он, чтобы попасть именно в Конфуз, чтобы с ним случился, поэтому фонограмма и автотюн был включен на всякий случай, чтобы никакого конфуза не возникло. Слушайте, ребят, вот такой вопрос хотел задать. Вообще, может быть, вы хотели бы попасть на какой-то крутой концерт? А? Может быть, вы хотели бы... На кого бы вы хотели съездить? Может быть, или вы вспомните какого-нибудь артиста, которого вы не можете забыть просто потому, что это был невероятный концерт. Для меня, наверное, самый невероятный концерт в жизни был Джастин Тимберлейк. Да, вот такие люди приезжали когда-то в Россию. В Лужниках был классный концерт. Мне даже удалось ему отдать 5 со сцены, потому что у нас были классные VIP-места на танцполе. И Джастин выступил очень круто. Ну, многие говорят, что американский уровень, он крутой. Но наши тоже ребята выступают здорово, поэтому... Расскажите, может быть, на какой бы вы хотели сходить концерт. Пишите обязательно. 8 939 303 101.9, Телеграм, Радио Рекорд. Мы все еще работаем.

Ильдус говорит, что хотел бы попасть на концерт Эда Ширана. Обязательно. Слушай, я бы тоже вообще с удовольствием. Очень крутой музыкант. Я надеюсь, когда-нибудь он доедет до нас. Ну, или мы до него. Поэтому в честь такого прекрасного желания сейчас послушаем невероятный трек Мартина Гаррикса и Эда Ширана «Repeat It».

Да-да, я объявлял этот трек в самом начале. Dive Into Me звучит для вас от Элоха и Халида. Ну вот пока такая небольшая пауза в этом треке. Я расскажу вот что. Мне вот стало интересно, а как в других странах все-таки у людей с возрастом молодежи? И понял, что в нашей стране практически максимально и так уже. До 35 лет только в Африке, в Гане, в Камеруне. Это связано с достижением полной взрослой ответственности. А вот в Европе, ну практически порог уже 25 лет. Начинается с 13 до 25. В Англии вообще молодежь считается это 13-19 лет. В 20 ты уже все, старик. Когда у нас только в 36, в Англии ты уже в 20 лет перерос себя. А в Азии вот там, да, там чуть-чуть постарше, до 28. В Китае, во Вьетнаме до 30 лет, но все равно не до 35. Хотя в Китае, вы сами помните, там живут-то люди сколько. Самые долгожители у нас в Азии. Поэтому мы все молодимся. Мы все до 40. Ну и ладно, мы же должны отличаться от всего мира, да?

0: Record Dance Radio.
1: Погода на первом танцевальном. Сейчас в центре Казани плюс 19. Облачно, с прояснениями. Классная погода наконец к нам пришла. Отходим от дождливой недели. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, днем температура воздуха будет уже 23 градуса тепла. Будет также облачно, с прояснениями. Идеальная погода для рабочих будней.
0: Record. Реклама.
2: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Продолжаем говорить о великих музыкантах и концертах, на которые ты хочешь попасть. В 26-м году, как ты и сказал, Эльдус, правильно, не будет нормальных концертов у Ширана, не планируется в странах, куда нам просто будет добраться. Но, да, Шакира в Абу-Даби и Дохе действительно будет выступать, так что, если в этих странах ничего критического не произойдет, да, куда нам сейчас довольно просто добраться, я был в Абу-Даби и вообще в Эмиратах уже два раза, поэтому шикарно, можно съездить, покататься там в Феррари-парке и заодно сходить на концерт Шакиры. Вообще будет прекрасным зрелищем, как можно кайфануть на море, да, как ты и сказал, кайфануть на море и на концерт мировой звезды сходить. Шикарные планы, да, можно на лето себе такие планы поставить, поэтому в любом случае, ребят, не уставайте искать какие-то новые выходы, послушать любимую музыку. Это можно сделать на концертах, таких как Kanye West, да, недавно приезжал в Стамбул. У меня половина знакомых, наверное, туда вылетела послушать Kanye West, хотя было по факту видно, что слышно там очень плохо. Но само по себе, наверное, развлечение это очень крутое. Ну, ты в любом случае можешь послушать всегда здесь музыку, да? Не обязательно же выезжать. Радиорекорд для этого создан.

Ильдус вот напоминает нам о том, что в декабре в Таиланде с 11 по 13 декабря будет проходить Tomorrowland. Вот он мне тоже напомнил очень крутую вещь, что действительно там слетаются все крутые самые диджеи. Если вам нравится музыка Радио Рекорд, то обязательно нужно попасть туда, потому что, да, Дэвид Гетта, Армин Ван Бюрен и все остальные ребята, которые точно так же... Периодически возникает в наших чартах, ну, может, даже Афроджек, который сейчас звучит, вы сможете услышать именно на таких вот классных фестивалях. Потому что послушать музыку, да, можно либо ехать куда-то далеко, в другую страну сейчас, потому что так сложно сейчас попасть в Россию на крутой концерт иностранных знаменитостей, покупать билеты, лететь заранее, бронировать отели и все-все-все там... тратить большие деньги, либо бесплатно, да, включать Радио Рекорд погромче и слушать, наслаждаться музыкой, ну, например, в этот час, как ты делал со мной сейчас, в этот час на шоу «Хочу и баста», да. Меня зовут Антон Чех, я уже прощаюсь с тобой, потому что час подходит к концу, я надеюсь, тебе было приятно. Так что... А, еще хотел сказать, я же говорил, за активность награждаю, поэтому, Ильдус, тебе сегодня достается классный бизнес-ланч в ресторане «Максимилианс». Вот так вот сегодня, неожиданно, без розыгрышей, но зато с активностями. Ну, как я и говорил, это мой стиль, и я здесь делаю, что хочу. Вот так вот. Так что всем пока, хорошего вечера.

первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена, буду с вами ближайшие 60 минут. Ну что, шагает по земле чемпионат мира, и мы не можем об этом не говорить, причем с огромным удовольствием. Но знаете, это не всегда только про футбол, рекорды и так далее, но и про масштаб, который вообще-то очень сложно представить даже в цифрах. Это, мне кажется, те моменты, когда весь мир просто на несколько недель живет в одном ритме, даже несмотря на то, что у всех разные часовые пояса. От стартового свистка до решающего гола. Ну и вот свежая статистика с чемпионата мира 2026. Вы знали, что групповой этап турнира собрал более 4 600 000 болельщиков? Причем это только очно, на стадионах. Об этом сообщили в FIFA. Давайте перед следующим этапом немного освежим знания в своей голове. Матчи проходили сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Растянулись с 11 по 28 июня. Мы всем миром наблюдали за этим столько дней. А еще, кстати, интересный момент. В плей-офф вышли 32 из 48 сборных, что делает турнир одним из самых масштабных и открытых по формату в истории. Так что этот чемпионат уже вошел в историю просто по количеству людей, которые его увидели вживую. Ну а сейчас я предлагаю подвести собственную статистику. Во-первых, напишите, следите ли вы за чемпионатом мира и за какую команду болеете. Вот такие горячие темы, как всегда, обсуждаем под лучшие горячие треки. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Зиверт, «Газ». Потрясная работа от Анима и Эджи, «Out of my body». Чуть позже здесь DJ Cuba, Sandra K. Совсем скоро послушаем трэп «Мафия Хаус», «Мафия Стайл». Открою час Sony Fudera, D.O.D.N., Poppy Bascom, «Think About Us», это рекорд «Dance». Лето. Рекорд.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Пробки, на дорогах Казани наблюдаются небольшие затруднения. Движение оценивается в 3 балла. Основные пробки ты словишь на Новодовлекеевской от улицы Дудинской до моста через ЖД на 13 минут. 7 минут потратишь на Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова, ну и 6 минут потеряешь на улице Патриса Лумумбы от проспекта Камалеева до улицы Космонавтов. Всем удачи на дорогах.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: И Гитлер, Кизлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар, заезжай, центр.

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: 4 июля в 12:00 в Экспокар на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Первой Азинской 7 4 июля 2026 года в 12:00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской 7. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
2: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами, не ныряют в жидкий азот, не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
4: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
3: Не оферта. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубов превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: С июля этого года самозанятые в России смогут получать оплачиваемые больничные. Размер пособия будет зависеть от выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей. Право на выплаты появится после 6 месяцев регулярных взносов в размере 3,84% от выбранной суммы. Эммануэль Макрон вновь появился в солнцезащитных очках, сообщает BFM TV. Президент Франции надел очки на официальной встрече с султаном Омана. Не снял он их и во время подписания соглашений, которое проходило в помещении. В РПЛ планируют внедрить систему камер на судьях, сообщил глава судейского комитета РФС. По его словам, остаются технические вопросы по креплению и конструкции устройств. Такая технология уже используется на чемпионате мира 2026 в США, Канаде и Мексике. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Дэнс лето.
0: На рекорде. Лента.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше до руки твои целовать.
3: Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто, как бы.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков у кого-то я и так далее, да?
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Хочу на море.
5: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
6: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
7: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. УО ЕК Промоушен. Город Казань. Уграйн 120-160-00-56-261.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Нужна мебель? Есть решение. Мега-мебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мега-мебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
11: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
12: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
13: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
14: Премьера на домашнем.
15: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
14: О таком враче мечтают многие.
16: Этот красавчик свободен?
14: Но получит его только зрительницы домашнего.
17: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
14: Женский доктор.
18: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
14: С настоящим мужским характером.
19: Я здесь. Рядом.
14: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев, и как всегда вместе с вами в течение ближайшего часа мы как давай обсуждать разные новости, только держись. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, случаи массового психоза, то есть когда большие группы людей внезапно начинают испытывать схожие симптомы, были известны миру всегда. Так называемая танцевальная чума в 16 веке в Страсбурге, когда женщина вышла на улицу и начала адски танцевать, и в течение месяца к ней присоединилось 400 человек, или так называемая эпидемия смеха в 62-м году в Танзании, когда в школе у трех учениц случился приступ смеха, а потом к ним присоединилось 95% учеников, после чего школу благополучно закрыли. Но в наши дни массовые психозы уже не те, они больше не такие позитивные, как раньше. Современные люди теперь массово не танцуют и не смеются, а все больше в страхе прячутся под масками от ковида, ну или в панике массово скупают бензин. А все почему? Правильно, потому что времена изменились, и миром теперь управляют новости. Они, как известно, на 99% далеки от смеха и позитива. И вот некоторые из этих новостей мы обсуждаем здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиянки начали продавать удаленные грудные импланты. Как пишут СМИ, спрос на увеличение груди снижается, а бывшие в использовании импланты выставляют на продажу в 3-4 раза дешевле первоначальной цены. В объявлениях продавцы объясняют решение беременностью, проблемами со здоровьем или желанием вернуть хотя бы часть потраченных денег. При этом пластические хирурги предупреждают, такие импланты являются одноразовыми медицинскими изделиями. И повторно использовать их опасно.
2: Че, серьезно? То есть, что, как использованный презерватив их отстирать, что, нельзя?
1: Да странно это. Я считаю, меня еще дед научил, что все, что прокипятил, то как бы нулевое становится.
2: Так, подождите, это вообще про что они такое говорят? То есть, подождите, значит, получается, что? И после увеличенного пениса вот этот вот штырь его тоже не продать, что ли?
1: Штырь?
2: Ну или что там, я не знаю, вагонка, вкладка.
1: Пружинка, может. Телескопическая удочка, знаешь.
2: Как это? То есть что? Слушай, деньги на ветер, что ли? И что, даже не продать? А если я, ну, просто хочу хоть немножко копеечку выручить?
1: То есть, инвестировал себе в пенис.
2: Да, а потом отдал бабушке, она у метро продает. Как это называется? Не бабушка, а эта штука. Медок там домашний. Это. Значит, ну, а в чем новое? Значит, россиянки начали продавать... удаленные, с чего не понял значение этого слова, на слово удаленка. В смысле, удаленные у себя.
1: То есть ты здесь сиськи там, да?
2: Да, да. В смысле, свои удаленные грудные импланты. А вот тут я не понял, а как они начали продавать их? На Авито, что ли? И если, ну а как еще с другой стороны?
1: Ну на оптовом рынке типа московского садовода.
2: Ну
1: вряд ли, да? Ну вряд ли.
2: Ну маловероятно, хотя... Нет, ну если на Авито, тогда, извините, в каком разделе? Сиськи БУ... Что там, пробег маленький, да, мацали только 3 раза, грудь ходила только на юге, не ржавая, да, делали под себя, продаю, потому что изменились обстоятельства, нужно что-то побольше. А как они, я не очень понимаю, может, что взять? Вот, хорошо, ну, решили, сейчас Авито рулит, да, оно провоцирует людей на продажу всего, то есть бушное можно продать все, ну, окей, и даже, конечно, сиськи, но... Как они считают, эти вот милые женщины, которые продают свои БУ-импланты? А кто может быть потенциальным покупателем этих БУ-сисек?

0: То есть это, видимо, кто? Это женщины, типа, которые не могут себе позволить как бы новые, да, силиконовые сиськи? А, как бы, это такие как бы силиконовые сиськи для бедных.
1: Ну, да? С пробегом, ну да, ну то есть, ну, вторичка, знаете там. Ну, а вторичный может быть, рынок силикона.
0: А вот, может быть, знаете, вот вы мне мысль сейчас подали, а может быть, это вообще не для женщин? Ну, что женщины, ну, женщины же хотят, чтобы все было новое, красивое. Может быть, силиконовые вот эти вот, вот эти вот сиськи, эти импланты, может быть, они их же можно... А подумайте, кстати, Кремов, а их нельзя продавать как материалы, скажем, для ремонта дачи? Вот если искусственными сиськами, ведь им же можно и протекающую крышу на дачу покрыть вместо рубероида, например. Во-первых, это, ну, так сказать, они надежнее, да и приятнее. Разве не приятнее осознавать, что у тебя на крыше сиськи?
1: Я думаю, что на крыше нет. Нет. Думаю, что если покупают не женщины, то покупают рыбаки. Рыбаки, знаете, такой народ, что они все что угодно могут приспособить там, для прикормки, там, для апгрейда своих снастей. Вот, вот все, что им не дай, им как бы на рыбалке пригодится.
0: Но это как раз не очень, это же всплывет. А, грузило!
1: Ну, если всплывет, то поплавок. А вот они все, вот, реально, настоящий рыбак, вот все
0: прибыл. А если ты вообще супер рыбак, то ты можешь такой имплант еще и поймать. Ведь некоторые же выбрасывают.
1: А это медуза называется.
0: Как пишут СМИ, там было сказано, спрос, значит, на увеличение груди снижается. Вот! Вот я и говорю. То есть спрос снижается, а на даче растет. Лето. Да? И, значит, почему снижается? Потому что в объявлениях продавцы объясняют решение, значит, беременностью, проблемами со здоровьем или желанием вернуть себе хотя бы часть потраченных денег. Это, конечно, отличная реклама. То есть продаю там импланты, потому что у меня от них проблемы со здоровьем, а вам в самый раз. Вам-то здоровье хорошее не нужно.
1: Ну да, я ж прокипятила. Все.
0: А когда вот они эти сиськи вставляли себе, они о здоровье, они о беременности не думали, да, думали пронесет, они думали, что будут красивые сиськи, все само как-то рассосется, да, с красивыми сиськами все сама смогу рассосать, а нет, не ну, рассосал, да. А почему, как так, ну, вот
1: потому случилось? Что, к тому же еще 20 лет прошло уже.
0: Так. Окей, тогда у меня вопрос, а вот, ну, смотрите, уже можно купить импланты, а бэушные накачанные губы еще не продают, нет?
1: Там сложнее, ну, хотя рыбаки.
0: Окей. А хорошо, а отбеленные зубы? А главное, отбеленный анус, БУ. Типа, знаете, не подошел, мне белое не идет.
1: Рыбаки не возьмут, это зашквар.
0: А купить можно? Нет? Где-нибудь, если нужно, мне уже готовы отбеленные. Ну, может, уже такой чуть почерневший
1: БУ. А знаете, еще есть такие нам разделы «Приму в дар».
0: Что, анус?
1: Ну да. От чистого сердца!
0: С червяком. Червячком для рыбака. Короче, ребят, смотрите, какая штука. Новость не такой уж и хихихахаха, кому может показаться. Потому что, смотрите, на Авито сейчас можно купить все.
1: И на других, да? Площадках тоже. Там,
0: ну, в первую очередь, это Авито, самое известное. Понимаете, что там есть там ЦАН, что там еще, неважно. Да, мы, вот, ну, в любой... Авито будем считать это просто, так сказать, не именем собственным, а символом того, что можно все купить. Даже можно купить сиси, как выясняется. А вопрос тебе, ведь ты же постоянно на Авито. Все им там что-то покупаешь, продаешь, покупаешь. Что ты, во-первых, что-то странного, интересного купил, нашел, может быть, не купил.
1: Или продал.
0: Да, да, а это пес сначала нашел, увидел такое, нифига себе, но не смог, например, купить, да, потому что рука дрогнула, а может быть, это была вообще рука. Я не знаю, что там продают.
1: Всякие странные случаи, потому что весь интернет забит этими смешными скриншотами с Авито, как там какие-то странные покупатели какие-то там.
0: Да, ну и да, и что ты, да, что ты покупал, что ты продавал, интересно, как ушел. Ну и случаи на Авито, потому что в переписках... Люди, вот эти, которые что-то покупают и продают на вид, они тоже интересные на самом деле. Mm-hmm. Ты все понял? Обсудим это в народных новостях.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Китае конфискованные у школьников телефоны начали публично разбивать кувалдами. Сотни мобильников уничтожают прямо на глазах у учеников. В некоторых школах такую показательную акцию проводят, чтобы напугать остальных и напомнить. Пользоваться телефонами на территории учебного заведения строго запрещено.
2: Окей, а зачем их для этого разбивать? А просто отнять нельзя? Это их не напугает?
3: Нет, ну там как бы меньше. Тупым детям объясняют, что процесс необратимый. Так-то они будут еще надеяться, знаете, там, типа, ну, может быть, когда-нибудь за пятерки, ну, там, за хорошее поведение. А тут нет, все.
2: Нет, ну что значит все? Ну, если отнять, тоже все навсегда. А разбивать, да еще на глазах учеников, это зачем, кстати? Это типа еще для моральных страданий?
3: Ну, конечно.
2: Типа, смотри, гад. Нет, ты смотри, как у айфона там яблоко отлетает. Это знаете, как там в голливудских фильмах, когда плохие парни там бьют там или насилуют чью-то жену, там, смотри, да? Смотри. Да. То есть, и, значит, чтобы напугать остальных и напомнить, что телефонами в школе пользоваться нельзя. Напугать, ну, окей. И для этого нужно бить телефоны на их глазах. Они не боятся, что это школьников напугает так, что они уже и учиться не смогут. Ведь представьте, вот вы школьник, и у тебя на глазах какой-то хрен яростно молотком разбивает телефон.
3: Еще какой-то хрен, директор школы. Это все солидно, официально, торжественно. Линейка, флаг подняли, в каре построились, барабанный бой. Нет, ну, ходит директор
2: в костюме. Я, кстати, не уверен насчет директора. Нет, да, директор, конечно, у него, он как бы имеет на это моральное право, но у него, может быть, силенок нет. Ведь не физрук, разве? Мне кажется, физрук должен разбивать, нет? Но в любом случае, ну вот если бы вы увидели в школе, в своей там нищей советской, никаких телефонов в помине вообще не было, в принципе, ну что было вот роскошью в советское время?
3: Ну, даже не знаю, что...
2: Ну, что
3: люстра хрустальная, мамкина.
2: Вот, да, это, кстати, было, я еще и достать, попробуй достать. Вот вы пришли в школу с хрустальной люстрой, например, да. И директор говорит, ну, а давай ее сюда, и разбил, да, бы.
3: И я же не пришел в школу с хрустальной люстрой, мне мамка бы ее не дала в школу.
2: Конечно, нет.
3: Просто бы директор пришел ко мне домой и расфигачил бы люстру просто на глазах у всей семьи.
2: С какой чехословацкую. С какой не ходишь.
3: Потому что на двойке учится.
2: Да, я не знаю, я бы после этого стал заикаться, и там кто-то бы обделался, точно не до учебы. Разбивать телефоны. Вот у нас, я вам скажу, такой фигни бы точно не было. Потому что вот у нас, если бы даже там и вот там, да, понятно, у нас тоже многие борются с тем, что телефоны не носили в школе. Но даже если бы у нас была какая-то мера там, типа, нельзя ни в коем случае телефоны, у нас бы просто эти телефоны тихо отняли у школьников, а потом бы просто у учительницы кто-то заметил новый айфон с наклейкой «Сережа, 8 класс, 6-7».
0: Новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд Релиз». «Рекорд». Реклама.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: И вот тут я не понял. Ладно, туалетная бумага, то, что они не скупают, это я понимаю. Да, ну, потому что это не обязательно, потому что в случае чего можно и гречи подтереться.
1: Это трудно, да? Знаете, вот мне товарищ рассказывал, это можно поцарапаться там,
0: ну,
1: там.
0: А упаковка от нее? Она же в бумажной упаковке, если что. Ну, это не важно. А сахар-то почему не скупают? Или, может быть, потому что сейчас у каждого, знаете, второго сахарный диабет. Подумали, а нахрена он нужен? И так сахар в крови.
1: Или мед у всех есть. Может быть, там знакомый пасечник или свои улики.
0: А не мед тоже? Знаете, ну, там бензин они сливают в канистры, на всякий случай про запас. А мед тоже, да?
1: Да. Накладывают. Любишь медок, люби и рагнарёк.
0: Вы хорошо провели выходные, я чувствую. Но, значит, россияне начали массово скупать гречку вслед за бензином. Да, в этом же новость. Знаете, вот... Я все понимаю. Я понимаю, что гречка у нас символ выживания, да, в апокалипсис. А когда гречку начинают скупать, это значит, наши люди уже слышат топот копыт всадников апокалипсиса, да? Окей, это я понимаю. Но объясните мне, а какая здесь, мать его, связь? Да, проблемы с бензином. А конкретно, кстати, с 92-м и с 95-м. Но! Скажите мне, как отсутствие 95-го бензина связано с необходимостью купить гречу? Они что, собираются из гречи делать бензин гречневый? Знаете, самое высокое октановое число – гречневый бензин. Или типа логика такая, типа пропадет бензин, там зависнет логистика, логистические цепочки, там фуры встанут. Хотя те, кто скупает гречу, вряд ли знают такое слово, как логистическая цепочка. Но окей, в любом случае фуры ездят на дизеле, а дизель пока везде есть.
1: А может быть гречку, вот именно гречку и мед, кстати, возят на элитных гречковозах на 95-м? И медовозах.
0: На всякий случай. Фуры, если что, в основном работают на дизель. Или, может, они, знаете, да, вот в чем дело. Возможно, они боятся, знаете, классической ситуации, всем нам известной, да? Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле, он и я, у нас дизель... И, может быть, они скупают гречу, потому что они как бы предвидят эту ситуацию, что дизель-то есть, но два приятеля у них его могут...
1: Да, все, и все встало, вот как бы, и гречки нет, и нет ни бензина, ни меда, ничего нет, как бы, поэтому нужно все сразу скупить.
0: Почему у нас вообще чуть что скупают гречу? Вот в США в 21-м году, то есть буквально там несколько лет назад, да, у них вот этот знаменитый этот, знаете, то, что они называли, как это называлось, когда вот эта вирусная атака, они была на крупнейший топливопровод в США, да, что тоже там привело, значит, полной остановке, значит, там поставок, да, режим ЧС был объявлен, все, конечно, там затаривались тоже, это бензин заливали. Но никто не скупал гречу. И даже бургеры не скупали. Нет,
1: а когда вы... В США бывает другая народная забава. Когда какой-то капец такой серьезный, ну, какой-то вот, да, какая-то катастрофа, там, не знаю, торнадо, там, наводнение, они бегут громить магазины. Причем белые как бы вытаскивают еду,
0: ну, я
1: а
0: даже
1: черные
0: в этом...
1: электроприборы, колонки там дорогие.
0: Ну, даже в этом есть какой-то... Гречу-то зачем скупать? Ну, окей, скажи мне. Хорошо, ладно. Значит, бензин закончился, значит, всю воду из крана выпили, сами знаете кто, все электричество высосало из розетки Чубайс. Окей,
1: что? Он, именно
0: да,
1: он.
0: Конечно, конечно. Значит, ничего вообще нет, ничего не работает, осталось только у них греча. Объясните мне, что они будут с ней делать, если ее не сварить, не пожарить и даже не запить? Что они будут делать с гречей? Жрать ее сырой или обсыпаться ей, чтобы мумифицироваться до лучших времен? Хотя они же еще и бензин скупают.
1: Да, бензин поджечь, на нем гречу вскипятить.
0: А чем поджечь? Спичек-то нет, спички-то они не скупают.
1: Вот трением, вставить палочку в канистру и начать ее тереть, крутить.
0: Какую палочку?
1: Сосновую. Какая есть.
0: И крутить...
1: Да?
0: А, кстати, действительно, мы же все так хорошо крутим уже эту палочку. У нас есть столько видео, что спички-то уже действительно не нужны.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Мужчина с самым маленьким пенисом живет в США. У 38-летнего Майкла его длина в эрегированном состоянии составляет всего 97 сотых сантиметра. Все из-за редкой генетической мутации, из-за которой орган перестал расти вместе с телом. Годами американец страдал от комплексов, но теперь решил открыто рассказать свою историю, чтобы поддержать мужчин с такой же особенностью. Тем временем неравнодушные уже собрали половину из 22 тысяч долларов на операцию по увеличению.
2: О, Господи, а я вот что грешным делом подумал, что собрали, знаете, из жалости, типа благотворительность. Ну, типа, нет пениса, ну хоть купи себе что-нибудь, хоть мороженое.
3: Там. А кстати, если бы у меня была такая проблема, и мне бы собрали 20 тысяч долларов, я бы на пенис ее не потратил. Я бы нашел бы
2: какую-то кожаную ракету, игрушку, да, какую-нибудь поиграть. Конечно, зачем?
3: Я хату бы купил. С хатой с маленьким пенисом нормально. Лучше, чем без хаты и с маленьким пенисом.
2: Там у них в Америках на 22 хату не купишь, поэтому на пенис можно.
3: А у нас в Кинешме запросто.
2: Да, у нас в Кинешме квартира по цене пениса. Ну, 22 тысячи долларов? Слушайте, а это так много, я так понимаю, потому что пенис как бы очень маленький. То есть работа не в проворот, да? То есть вытягивать будут как бы как репку. Человек 20, да? Там дед за бабку, бабка за внучку.
3: Давайте так, сначала бабка, а потом дед уже, чтобы было нормально, чтобы из этой самоты.
2: Да, да, это важно.
3: Чтобы не дед тянул. То есть сначала бабка.
2: Нет, конечно, извините, да, беру свои слова.
3: Внучка, а
2: да.
3: Дед в самом конце цепочки.
2: Да, конечно.
3: Уже после жучки, чтобы пристроился.
2: Ну, то есть это поэтому так 22? Это, то есть,
3: дети, да, сложная, много сложнейшая людей. Операция.
2: Ну, это, да. Да, это прям это, такая, да. Да. Не, не.
3: Значит, микрохирургия.
2: Ну да, там надо еще схватиться же, да, за что-то, пинцетом. Самый маленький пенис, да? И, значит, его... Его длина в эрегированном состоянии составляет всего, как бы сказать, 0,97 сантиметра. В эрегированном. Угу. А сколько же он, я боюсь спросить, в обычном? Особенно на морозе. Знаете, когда от холода сморщится.
3: А что он в Майами живет, у него морозов нет, нет,
2: ну,
3: этой проблемы.
2: Ну а если попал на мороз, сколько там? Минус сантиметр?
3: Возможно.
2: Что ли? Сколько?
3: Ну, как-то да.
2: Не, ну сколько это,
3: знаете, отрицательные значения.
2: Если, видите, 0,97, это он уже, да, без, он вообще там, ну, не знаю, миллиметр, а, значит, на морозе... Ну,
3: ужался. 0,97. Слушайте, а я вот не верю, как бы, вот не верю я в этом. То есть, американцы опять какой-то хвастаются каким-то своим очередным рекордом. Кстати, у них, помните, у нас волнуется с самым большим пенисом, какой-то артист живет у них там, да? Какой-то, помните, говорит, что...
2: А у них там много, как второй черный, конечно.
3: И самый маленький. Я уверен, что нет. Вот это Майкл 0,97. Я уверен, что в России тоже есть какой-то рекордсмен такой вот. Рекордсмен в хорошем смысле слова. То есть, какой-то Миша. Какой-то, да? 0,69 у него.
2: И почему он молчит?
3: Стесняется просто. А стесняться не нужно. Это
2: а
3: особенно.
2: А я вам скажу.
3: Это конечно, класс,
2: так,
3: классно.
2: Не надо стесняться. Это... Дайте ему 22 тысячи долларов, и у нас полроссии скажет.
3: Да я этот человек, дайте
2: так
3: мне 22
2: тысячи
3: долларов.
2: Так и я дайте, да. Так вот поэтому не дают. Но на самом деле, смотрите, вот я сейчас думаю о том, на самом деле, член 0,97 сантиметров в эрегированном виде, это в социальном смысле очень даже неплохо. Кстати, и с морозом тоже, да, потому что, ну, во-первых, нечему мерзнуть. И тебе уже там никто не скажет, типа, оденься там потеплее, а то отморозишь. Да, вроде сначала почувствовал там холод, а потом вспомнил, а, там всего миллиметр, и не страшно и отморозить. Это первое. Второе, смотрите, а это прекрасно в социальном смысле, когда такой пенис у извращенцев, у эксгибиционистов этих проклятых. То есть распахнул перед женщиной плащ, а там ничего нет. Этим, конечно, можно женщину еще больше напугать, то есть подумать, что у нее зрение.
3: Поэтому нужно эксгибиционисту таскать с собой лупу и ставить перед ним лупу.
2: И, кстати, таким же членом, еще одна социальная польза, таким членом можно зрение у окулиста проверять. То есть окулист, скажем, там, да, на таблице вот для теста зрения, там, вместо вот этих маленьких букв, можешь просто распахнуть. Если видишь, значит, глаз алмаз.
3: Что это вы мне, доктор, тычете мне в глаз?
2: Там же ничего
3: не тычете мне в глаз.
2: Но самое главное в этой новости, знаете что? Самое главное в этой новости, это, конечно, что? Правильно. Мужчина с маленьким пенисом в мире живет в США. В США. То есть самые маленькие пенисы не у нас, а у американцев. А значит, новость для нас хорошая. И даже Соловьев может у себя в программе рассказать.
3: Не показать.
2: Что?
3: Ну что, ну он же показывает какие-то диаграммы там какие-то. О, показывает.
4: Реклама. Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Современное радио фигней не испортишь. Как фигней по эту сторону микрофона, так и по ту. Вы знаете этот принцип, и поэтому пишите сюда кучу разных сообщений. Вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, написали тут всего кое-что из этого всего. Мы сейчас почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости». Чего там?
1: Ну, тут кое-кто, я уж не знаю кто, углядел какой-то новый тренд, новое веяние. Что, мол, россиянки продают часто, стали гораздо чаще, вообще просто начали продавать бушные грудные импланты там на всяких авитах там этих самых. Это странно, это необычно. Но там же полно и других странностей. В смысле, что-то странное продают, какие-то странные объявления. Ты что-то странное продаешь, что-то видел, какие-то случаи. И историй вы накидали очень много на эту тему. Вот Татьяна пишет. Добрый вечер, господа. После ремонта продавала 2 куба старой фанеры. В объявлении указала, что идеально для гаража. И в нагрузку практически даром отдала 5 килограмм балансировочных грузиков. Подарок поклонника.
0: Извините, а это имеет какое-то отношение к имплантам?
1: Балансировочные грузики? Подарок поклонника, который
0: я
1: подарил
0: не
1: Татьяне.
0: А что, зачем это? Нет, просто женщины обычно... Нет, сейчас женщины хозяйственные, но все-таки эстетика преобладает. Я просто думаю, вот как может женщина современная, трендовая, с устремлением на красоту, да, ориентированная полностью на бьюти, вот использовать грузики для...
1: 5 килограмм, который причем подарил поклонник.
0: А, надеюсь, 5 килограмм, это можно, кстати, действительно подложить вот сюда.
1: Да, если, там, например, сбалансировать, чтобы, знаете, все было ровно там, на одном уровне. Там.
0: А в чем история?
1: История в том, что Татьяна продала грузики балансировочные. Нет, это история даже в том, что поклонник ей подарил какие-то грузики, чтобы это не было.
0: Поклонник?
1: Да, просто... подарок поклонника.
0: А, ну какой хороший человек. Не, ну, друзья, вы говорите, что перевелись рыцари, да? Ведь, видите, ведь на самом деле эти грузики, их же надо где-то достать, да? Там, украсть, в конце концов, эти там... Где грузики? Это там, где взвешивают вот...
1: Я
0: вот...
1: даже не знаю.
0: Не, вот я видел сейчас внизу, вот у нас, видели, ларек с фруктами?
1: Да.
0: И там человек эти грузики на весах как раз использовал. Сейчас я давно не видел грузиков. Эти же грузики надо... Вы когда последний раз свои красавицы грузики дарили?
1: Да, вообще нет. Давно действительно.
0: Вот
1: мы... что она продала подарочки-то?
0: Ну потому женщины такие вот.
1: А вот еще грузики не гражданин в сандалиях пишет. Я с голодухи чуть было навоз не купил. Там объявление было. Продам навоз. Деревенский, свежий, жирный, вкусный. Хоть на хлеб мажь. Да, это может ввести в заблуждение. Это
0: особенно
1: агрессивный маркетинг этот вот, да, вот как бы продавцов как бы...
0: А маркетинг отличный, супер просто. А он с голодухи, в смысле, он хотел жрать в этот момент?
1: Наверное, да.
0: Нет,
1: а тут
0: конечно,
1: жирный, хоть на хлеб,
0: конечно,
1: деревенский.
0: Да, разумеется.
1: Фермерский.
0: Но что-то мне подсказывает, что с голода он не помер. Все-таки купил, да? Кстати, а вот как грузики может такие продавать? Вот этот вот так же вот, их же не сожрешь.
1: Да, тоже, хоть там.
0: Хоть куда вешать?
1: Вот правильно.
0: Хоть в пир, хоть сюда.
1: Люди, да.
0: Потому что грузики на самом деле.
1: Есть же такие вот
0: такие, люди, конечно, грузики вешать можно вот, конечно, потому что ведь оттягивают. Чтобы оттягивать.
1: Да, познавательное видео у нас.
0: Нет, да, нет, вот еще, конечно, грузиками можно оттягивать. В нашем мире сейчас только маркетинг. Не важно, что ты продаешь, важно как. Да? И если написать, конечно, я эти грузики там, например, сам купил, если бы, например, там, ну, кстати, просто поприкалываться, например, да?
1: Да?
0: Да, честно.
1: Так поделать.
0: А грузик. Да просто, знаете, даже на Новый год. Да.
1: А вот также размышляют и фантазируют люди, как можно использовать эти вот продающиеся в массовом количестве использованные грудные импланты. А можно ведь купить большое количество таких имплантов, наполнить ими бассейн и купаться в нем пьяным. А знаете, есть такие развлечения, когда вот такими шариками, такие большие емкости, дети ныряют там вот такие разноцветные.
0: Конечно, так не просто купаться, еще и... Мацать, щупать, да? То есть это одно дело, ты купаешь, схватился там за какой-то этот круг.
1: Да.
0: Этот,
1: и между двумя имплантами.
0: Но сначала надо на Авито купить бассейн. Кстати, бассейны тоже продаются еще нифига. Ну такие, надувные. Нет, а вот интересно, а на Авито... А ей можно купить бассейн, вот прям настоящий бассейн такой вот, ну...
1: Конечно, можно заказать себе.
0: Нет, не заказать, прям вот уже... Я уверен, что можно. Просто вот... Я хочу просто бассейн.
1: То есть, у кого-то есть стационарный бассейн, выкопанный на участке, там, да, там, или там дома, там, у каких-то богатеев, там, да, там, в подвале там. Он тебе его продаст, и ты будешь ходить к нему купаться. Ты же увезти его не сможешь.
0: С имплантами?
1: Да, с чем угодно. Так, а вот Елена пишет. Здравствуйте, товарищи. Покупала тут вибраторы. Заказала две штуки. Но на один более реалистичный 1800 пожалела. Купила менее реалистичный, но за 1100.
0: Менее реалистичный, а этот типа с одним яйцом?
1: Ну, может, там, с крыльями, там, не знаю, с гривой, там, там с рогом, как у единорога.
0: Но это уже не это уже дело не в реалистичности. Это, знаете, креативное называется. Это другое. Реалистичный, значит, не совсем похожий на настоящий.
1: Ну да, значит, просто, там... просто такой сучок такой.
0: Буратино, да?
1: Такой, да.
0: Такой, чисто так, просто... Папа Карло выстругал.
1: Да?
0: А сколько, и разница в цене какая?
1: 1800 и 1100.
0: Ну,
1: 700 рублей, как бы,
0: на дороге не валяется.
1: Конечно, 700 рублей это 700 рублей.
0: Пускай даже он круглый, да, пускай фиолетовый.
1: Напиши, пожалуйста, какая самая низовая цена.
0: Я не смогу написать. Нет, я просто думаю, понимаете, ну, всегда ведь вопрос все соотношение цены и качества, да. Вот цена низкая. Ну, вот какой вот уже формы, наверное, не стоит покупать, так что совсем нереалистично. Это когда какой? Ну, такой прям совсем-совсем.
1: Ну, какой квадратный. Черный квадрат. А хотя он черный.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Хруст Шоу.
1: Виталий Милонов заявил, что специально носит с собой айфон, чтобы троллить журналистов. По словам депутата, когда его спрашивают, почему он до сих пор пользуется американской дрянью, он отвечает: «Это вам не айфон, китайские друзья». И уверяет, что оранжевый iPhone 17 Pro Max на самом деле китайская копия, которая просто очень похожа на оригинал. Милонов говорит, что делает это исключительно ради шутки.
2: Шутка просто на 300. А в чем, кстати, шутка? Нет, это, конечно, смешно, но в чем юмор, что это китайская копия? Какое слово, по мнению Милонова, здесь смешно? Китайское или что?
3: Все смешно. Вы просто не сечете, как бы не знаете того, как журналисты в тонком юморе. Грубые штучки
2: бывают.
3: Он тонко так, знаете, так.
2: Очень тонко. Очень, да, просто обхохочешься.
3: Английский юмор такой.
2: Конечно, не китайский. А что китайские друзья? Это журналисты были китайские? Там было сказано китайские.
3: Нет, китайские друзья подогнали ему.
2: Окей. Но вообще, если учесть, что все айфоны в каком-то смысле китайские, то шутка кого-то вообще огонь. Просто, да. Но на самом деле, слушайте, давайте все-таки не переоценивать. Да, хорошая, но не идеальная шутка. Потому что я даже скажу больше. Да, я даже вот рискну сказать, что шутка на самом деле слабая.
3: Ну, это вы как бы...
2: Я с трепетом об этом говорю. Потому что вот шутка в том, что он носит еще последний айфон. Вот если бы он носил не айфон, а трампофон, знаете, вы помните, это Трамп Мобайл, да, вот тут, так сказать, американский такой смартфон, да, золотой, да, под брендом, значит, Трампа, да, с его фоткой. Вот это уже была шутка посмешнее. Хотя было бы грустно смотреть, как Милонова вытаскивают из Думы.
3: Ну да, и к тому же этот трампофон, он тоже китайским оказался, там, куда точный
2: курс. Конечно, других нет. И я уверен, что и Телеграмом, и VPN-ом Милонов пользуется только ради шутки. И, кстати, даже если вот ему вдруг когда-нибудь, мы этого не знаем, но если ему в голову когда-нибудь пришло купить золотой унитаз, то это чисто поржать.
3: 100%. Конечно, журналистам показать.
2: Китайские друзья. А вот пейджер, это ему кажется не смешно?
3: Пейджер уже далеко не смешно.
2: Может, ему пейджер просто носить тоже, может... Или только айфон смешно, как бы, да?
3: То есть не айфон, а китайская копия айфона.
2: Да-да-да. И он, значит, да, уверяет, что, значит, его оранжевый iPhone 17 Pro Max на самом деле, да, копия китайская. Но, знаете, я понимаю, почему у него 17 Pro Max. А видите, это значит, что у Милонова есть Макс. То есть не только Телеграм, но и даже не просто Макс, а как у настоящего патриота, Про Макс.
3: Конечно, к тому же, как бы, такого Макса у него нет, потому что они заблокировали же, да?
2: В айфонах
3: нет. Враги, да, эти вражины.
2: Ну да, зато такой есть. Ну, знаете, у него такого Макса нет, мессенджер.
3: Другой
2: есть. Про Макс. Зато. А что, Pro Max, это что, не Макс?
3: Это даже это больше, чем...
2: Это больше, чем Макс.
3: Я даже скажу, это... Минимум два Макса.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: радио. Рекорд. Крем-хруст шоу.
1: В Красноярске задержали человека-паука за рекламу наркошопов. По данным полиции, 22-летний местный житель по ночам выходил на улицы в костюме супергероя и наносил на стены граффити с адресами площадок по продаже запрещенных веществ. После каждого выхода он фотографировал надписи и отправлял снимки своим работодателям. Во время задержания у него нашли баллончики с краской и фотографии граффити в телефоне. Теперь супергерою грозит до 20 лет лишения свободы.
2: Его работодателям ничего не грозит?
3: Ну, как бы, еще пойди поищи, потому что в одной из версий этой вселенной комиксовой Человек-паук работал на Железного человека. Как бы. А ты Железного человека, он же богатейший.
2: Да, его фиг найдет. Ну, а самое главное, что костюм этого Человека-паука был же на нем, а не на работодателях. Да, а это самое страшное же, это костюм Человека-паука. Но ничего страшного, я думаю, что, значит, если остались работодатели на свободе, значит, скоро появится еще и Человек-паук, и Бэтмен на улицах, и все будет...
3: Черепашки-ниндзя.
2: Просто черепашки. Значит, и что там, значит, 22-летний, значит, местный житель, да, по ночам выходил на улицы в костюме супергероя. А вот...
3: Ну, все по канону, как бы, да?
2: Нет, да, но вот, может быть, ну, я не знаю, я что-то пропустил. А зачем он надевал костюм Человека-паука? Для маскировки?
3: Ну, разумеется, для того, что Человек-паук сам надевал этот костюм, чтобы его никто не запалил.
2: То есть он думал, что в таком костюме он такой неприметный, да? Что в Красноярске все так ходят, да, по ночам? Я просто, может, что-то не знаю. Ну, вообще, конечно, так если разобраться, да, ночью человек в костюме паука же обычное дело, да? Отличная маскировка, никто ничего не западал. Обычный просто Человек-паук.
3: А зимой в костюме Человека-паука и в пуховике. Там же, это же Сибирь, там зимой холодно.
2: Под сверху или под костюм?
3: Под, конечно.
2: Конечно, под. Но вообще, если бы, конечно, он еще в июне ночью надел костюм Деда Мороза, то вообще бы никто ничего не заметил. Да, то есть, или, на самом деле, а может быть, в костюме Деда Мороза он выходил на улицу, но уже под такими тяжелыми веществами, когда сам по адресу пришел.
3: А, кстати, это тема, потому что это, ну, это для наших, естественнее для наших широт, потому что, ну, конечно, дедушка устал, задержался, да. Долго домой идет, там, ну, прибухнул немножечко, вот, до июня идет домой с Нового года.
2: А когда совсем, ну, уже так по адресу сходил, то можно и в костюме Снегурочки с оленем. А в олене...
3: Оленя все самое дорогое.
2: Так, огромный олень, да?
3: Ну, такой толстый тоже. И в пуховике тоже.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Первый в мире полностью роботизированный отель откроют в Китае уже в 2027 году. В гостинице не будет сотрудников на видимых должностях. Роботы встретят гостей, оформят заселение, доставят багаж, приготовят кофе и завтрак, уберут номера и помогут с любыми вопросами на разных языках. Отель на 44 номера класса люкс также получит ресторан, спортзал и единую систему управления на базе искусственного интеллекта.
1: Ого! Это круто. То есть, я правильно понимаю, то есть теперь из номера можно будет не только стырить полотенца и тапочки, но еще и робота?
2: Не факт, потому что, смотри, там сказано, что только на видимых должностях, а на невидимых остались люди. Эти невидимые люди за нами будут следить.
1: А ну тогда какой же это люкс? Это не... Так я, знаете, думал, что это открывает новые возможности для туризма. Не, это все фигня, неинтересно. Значит, и что там в гостинице не будет сотрудников, да, там будет роботы встретят, да, оформят заявление, доставят багаж. Послушайте, а зачем... В такой отель приезжать вообще человеку. В такой отель нужно приезжать роботом. Это отель
2: или
1: не для
2: с
1: людей.
2: Роботом.
1: Ну хотя бы. Да. Что там делать без робота? На ресепшене там не поругаться, не подраться там с уборщиком. Все роботы. А в этот отель вообще девушку-то можно будет привезти? Или только робота?
2: Роботессу, да, можно будет.
1: А если привел девушку робота, Анжелу, она с роботом-носильщиком ушла?
2: Кстати, вот такой серьезный вопрос, критический. А роботы, они могут ходить голыми? Ну, то есть, как вот такой, такой философский.
1: А это, но это в Китае же, да?
2: Да. То есть,
1: не, в Китае
2: будет,
1: могут.
2: Они
1: нет,
2: будут
1: у нас
2: голыми
1: не,
2: роботы? Или
1: у них, нет, у них, конечно, могут. Это у нас, конечно, нет.
2: У нас все роботы в одежде?
1: У нас будут, конечно. У нас одетые, причем
2: пальто
1: дважды.
2: Такой,
1: да,
2: робот
1: да,
2: в пальто.
1: В том же пуховике, это шапка большая, конечно.
2: Норка.
1: К чему вы это спросили, кстати?
2: Ну, просто так, что-то. Друг интересуется.
1: А у меня... У вас как этот друг роботов... Как это называется?
2: Да.
1: Я просто думаю, вот хорошо, хорошие роботы, вроде как бы, знаете, так все внешне-то звучит, так очень мило. Робот, о, круто. А за женщинами? Что, придется в другой отель, что ли, ходить?
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 54 минуты. Кремов уже привстал, надел свой кожаный парчевый плащ, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 6 минут читаем сообщение, что там.
1: Ну вот, например, Наталья пишет. У моей подруги знакомая вещь за даром детские взяла. Ведь знакомая же, хорошая, добрая. А она эти вещи через время на Авито продавала. Причем не по божеской цене. А вспомним еще этих «я же мамок», что требуют мешок вещей привезти самому дарителю. А как откажутся, они прикрываются детьми и вообще «безбожник, вези давай!» кричат.
0: У меня даже мурашки по коже. Единственное, что я ничего не понял.
1: Ну, вы знаете, да, я видел, очень много видел таких скриншотов, когда вот люди отдают даром, там, ну, скажем, детские вещи, да? А эти вот, которые их принимают дар, говорят, а вы не могли бы привезти их мне еще, как бы там...
0: То есть, а я могу и на Авито что-то в дар получить?
1: Ну, конечно, да.
0: А как что нужно сказать, чтобы мне что-то дали в дар? Там? Ну, машину, наверное, не дадут квартиру?
1: Нет, вам ничего, это как бы инициатива должна быть на стороне дарителя. Вот,
0: а, отдам в дар? А, то есть я могу кому-то что-то дать, да?
1: Да, конечно.
0: А что
1: мне,
0: я могу?
1: Мне, например.
0: Я вам один раз предлагал, вы говорите.
1: А вот еще вот такая вот история. Привет, Крем и Хруст. На днях продавал старый кондей. Продал тому, кто приехал первый. Так один из петушар, который не успел приехать с первым, испортил мне рейтинг на Авито. А у меня 5 была, 15 лет там.
0: Слушайте, а что это такое, вот эти рейтинги на Авито? Раньше рейтинги там были только в политике и у певцов в шоу-бизнесе. Да, что это за рейтинг? Что
1: ну,
0: за рейтинг?
1: Я, типа, ну, а зачем добросовестный там покупать?
0: Нет, а что это значит? Рейтинг хороший у кого? Кто что делает хорошо?
1: Кто продает хорошо.
0: В каком смысле?
1: Честно.
0: В дар дает чаще, да?
1: Да, дает дар.
0: У вас какой там рейтинг на Авито?
1: У меня нет на Авито.
0: А если бы был, какой бы был рейтинг?
1: Я думаю, нормальный был бы.
0: Ну, какой?
1: Там пятизначный?
0: Да, я понятия не имею, какой там, какие рейтинги. А там борются за рейтинги, да?
1: Да, таксисты борются за рейтинги.
0: Я на Авито, как это называется, как главный авитолог. Какой это человек, который на Авито самые высокие рейтинги? Он Авито.
1: Он такой супер. Авито,
0: да. Ну, давайте я пишу. Значит, ух ты, ё-моё. Вот Наталья пишет. Кремик Хруст, привет вам. Я сегодня с мужем разругалась, даже до развода дело дошло. К вам большая просьба, поставьте под конец. Что? А, конец эфира, хоть немножечко послушать что-то из репертуара группы «Чай вдвоем». Его любимая песня мне посвящена была «Ты для меня лишь одна». Если поставите, то что с нами будет, как вы думаете?
1: Ну, все будет хорошо, как бы рейтинг вырастет.
0: То для меня знак будет, что есть еще у нас надежда, будет помириться. Очень вас люблю, голосовала за вас на прошлой премии «Рекорд Манья».
1: Мьюзик.
0: А, мьюзик. А что это такое за премия?
1: Ну, какая-то премия.
0: А, «Рекорд Манья».
1: Где мы победили.
0: Серьезно? Интересно. А, солнышко, конечно, 3 минуты, но, извини, вот всегда есть условия. Да, но с условием.
2: Я тебе звоню.
1: Слушай, давайте бескорыстно уже, да. Просто подарите
0: это
1: и даром.
0: Вы, знаете, с вами, так сказать, не напасешься. Все, разбазарите весь эфир. Весь чай вдвоем отдадите. Нет.
1: Я даром отдам весь чай вдвоем самому, сколько вот как бы. Приезжайте, забирайте.
0: На Авито. Если сейчас я быстро, я сейчас пока найду заодно. Так, чай, уважаю, чай вдвоем не валяется здесь, знаете, чай. Чай не валяется вокруг. Так, это я и звоню. Как Наташа. Время-то идет, Кремов, да? Придется чай вдвоем с...
1: Самим слушать.
0: Да, сейчас. Алло. Да, Наташа, солнце.
3: Да.
0: Да, привет. Дорогуша, привет, солнышко. Нет времени на все эти поцелуйчики, там смолтоки, да, значит, попросила нас, сейчас поставим. Но с одним условием, если будешь петь вместе с ними, окей?
3: Окей.
0: Давай, все, я включаю, поехали.
3: А какая песня?
0: Не, еще рано петь. Аля, ты говоришь? Не, это таких слов там нет. Вот это уже ты хотела, да?
3: Да, да. Спасибо вам большое.
0: А я, нет, так ты пой. Иначе я буду петь. Я толстов не очень знаю. С небом.
3: Я куплеты не помню.
0: Вот ты тоже неплохо поешь, как и я вместе. Я с мечтой, с небом. Все с небом попрощался. С небом я встречался. А потом с ним попрощался. Пой, давай. Небо меня бросило. Все вместе.
3: Припевы
0: нужно. Солнышко мое, вот. Эх, с неба вы сейчас мне дотянули. Этот небо. Все, хватит, ладно. Все. чертовой матери. Так, время. Все, Кремов, вы посмотрите вообще. Понимаете, что видите, да?
1: Что?
0: Что?
1: Это вот я... Лучше бы я это не видел.
0: Вот. Поэтому все, товарищи дорогие, не все только в одном единственном случае. Мы с вами продолжаем общаться, но на другие темы. Если вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: Да на вас также тьфу, и на него тьфу. Вот, да. Кто там?
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

акценту на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем наше двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати, друзья, наша радио-вечеринка в прямом эфире, а потому заряжаемся на максимум танцев в ближайшие 120 минут здесь на рекорде, собственно говоря. Ну и начинаем раскручивать планету в правильном танцевальном направлении. Конечно, разумеется, в ближайшие 2 часа мы превращаем нашу домашнюю вечеринку немножечко в рекордную, а может быть и немножечко в рекордную даже. Ну и, конечно же, да, все вместе начинаем наполнять импровизированные танцполы. Здесь на радио Тусе Рекорд Пати. В ближайшие 2 часа стартуем. Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто».
4: Ведь количество строго ограничено.
3: «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
6: Не оферта.
7: Хочу на море.
8: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
9: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
10: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: В мобильном приложении «Радио Рекорд» вся строгость, вы можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук, потому добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки, ищите интернет-радиостанцию под названием «Пати 24/7». Она является неким продолжением нашей радио-вечеринки «Рекорд Пати» из прямого эфира «Радио Рекорд». И, кстати, прямо сейчас еще 90 минут. Давайте потанцуем здесь, на радио-тусе «Рекорд Пати».
1: «Рекорд».

0: Рекорд. Реклама.
1: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
7: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто.
2: Ведь количество строго ограничено.
1: Джетур Диалог Авто. На декабристов.
3: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
2: Не оферта.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Хочу на море.
6: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
5: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru, там более 100 интернет-станций, выбрать есть из чего 100%. Во-вторых, в рамках Рекорд-релиза в следующем часе расскажу вам об интересных новинках электронной сцены, электронной музыки в целом в рамках Рекорд-релиза. Ну и, конечно же, друзья, прямо сейчас еще 30 минут предлагаю потанцевать здесь, на радио Тусе, Рекорд Пати. Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: Record. Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
1: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
3: Подробности в организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, срок отместия и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 4 июля в 12.00 в Экспокар на Первой Азинской 7 состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Первой Азинской 7 4 июля 2026 года в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской 7. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
5: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
8: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Реклама в Казани. 500 54 20.

0: В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента, записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба. И, конечно же, и Крем Хрусталев есть, и другие герои эфира, Ива и Каперы есть, и мои шоу Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз, Виолетта Юшкин, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин, Диджей Кефир, Диджей Гвоздь, Леди Вакс и еще много-много кого и чего интересного у нас есть в телеграм-канале, плейлисты Радио Рекорд. Забегайте, подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Что же касается дальнейшего развития событий, то в следующем часе в рамках Рекорд Релиза расскажу вам про свежайшее этой недели электронное, а танцевальное, конечно же. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.
1: Рекорд Пати.

0: прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и это Рекорд Релиз, друзья, шоу, в котором собраны самые свежие, самые интересные, по моему мнению, по мнению Радио Рекорд, новинки электронной сцены. Не забываем подписываться на мою телегу, называется она Тим Вокс, там еще больше музыки всего, чем живет электронный мир. Ну а прямо сейчас мы стартуем вместе с интересной коллаборацией Туджама и Честера Янга, называется Pyro. Да, друзья, трек вышел 26 июня на лейбле Армада, но внимательные слушатели скажут, Pyro уже было, да, и будут абсолютно правы, ибо это авторская работа Димы Честера Янга, которая облетела весь ТикТок и завирусилась в трендах. Однако лучше, чем сам Дима, об этой работе никто не расскажет. Честер Янг, привет!
2: Друзья, всем большой-большой привет. На связи Честер Янг. Я очень рад презентовать вам наш новый трек со старым названием. Это Pyro, версия 2026 года. Мы сделали вместе с немецким диджеем и музыкантом Туджама. Надеюсь, вам понравится. Делайте громче. Погнали!
1: Ну а прямо сейчас, в самом начале Рекорд Релиза, Туджама и Честер Янг. Pyro.

0: же не рекорд релиза Ефим Кербо с треком «Энзо», друзья. За последние годы российский продюсер уверенно закрепился среди артистов мелодик хаус техносцены, а его работы все чаще появляются в сетах и подборках поклонников глубокого и атмосферного звучания. Кстати, Ефим со мной на связи. Привет, братец.
1: Привет, Тим. Привет, слушатели Радио Рекорд. Меня зовут Ефим Кербут. Вы слушаете мой новый трек «Энзо», который вышел 26 июня на лейбле Generation Hex Hexagon. Лейбл принадлежит Дону Диаблу. Это пятый мой релиз на этом лейбле. Так что надеюсь, трек вам понравится, и он принесет вам много эмоций, заставит вас потанцевать, подвигаться и поднимет вам настроение.
0: Да,

0: Рекорд-релиз. Рекорд-реклама. Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто».
3: Ведь количество строго ограничено.
2: «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
4: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года. Выпуска в комплектации «Комфорт».
3: Не оферта.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Это рекорд-релиз, друзья. Здесь у нас еще один приветик с лейбла «Армада». 26 июня. Лейтбэк Люк, Арти, Джеймс Херси, «Lost in the Crowd». Очень интересная коллаборация у нас сегодня, да, друзья. А это еще один пример того, как ветеран мировой электронной сцены продолжает активно сотрудничать с артистами нового поколения. Так у нас Арти, в свою очередь, уже давно остается одним из главных представителей прогрессив-хаус направления. А голос Джеймса Херси хорошо знаком поклонникам электронной музыки по целому ряду успешных коллаб. Трек, в свою очередь, появился среди главных премьер последней недели июня и сразу привлек внимание поклонников мелодичного EDM и внимание Радио Рекорд и мое в рамках рекорд-релиза. Итак, прямо сейчас. Лейтбэк Люк, Арти, Джеймс Херси, Lost in the Crowd.

композиция 26 июня и стала продолжением неожиданного творческого союза двух титанов электронной сцены. Интересно, что сотрудничество артистов получило мощный импульс после их совместных выступлений, включая нашумевший B2B-сет на Coachella. Поклонники же уже, в свою очередь, активно обсуждают возможность полноценного техно-транс-проекта от Армина и Адама. Ну а сам релиз многие называют одной из самых ярких премьер этого лета. Прямо сейчас в

от Тимми Трампет, Brothers и Richard Judge, Roses. Австралиец Тимми Трампет продолжает активно расширять границы собственного звучания, все чаще сочетая фестивальную энергию, фестивальный саунд с более мелодичными элементами. Участие Richard Judge добавляет треку сильную вокальную составляющую, потому что его голос уже звучал во множестве успешных танцевальных релизов последних лет. Релиз же со Spinning Records от 26 июня, и прямо сейчас эту работу я готов показать вам в рамках рекорд-релиза Тимми Трампет, Brothers.

0: Afrojack, Sick Individuals, так называется The Last Time. Следующая новинка объединяет сразу два хорошо знакомых имени нидерландской сцены. Это Afrojack и Sick Individuals. Несмотря на то, что оба проекта давно работают на мировой DM-сцене, совместные студийные работы между ними появляются не так уж часто. Короче, The Last Time стала одной из самых ожидаемых фестивальных премьер последних недель и еще раз напоминает, насколько сильной остается голландская, то есть нидерландская школа электронной музыки. Релиз хоум-лейбла Afrojack Wall Recordings 25 июня. Ну а прямо сейчас давайте заценим эту работу здесь, в Рекорд-релизе. Afrojack, Sick Individuals, The Last Time.
1: Рекорд-релиз.

0: Рекорд. Реклама.
1: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

от Хугеля, доминиканской артистки Токиша и Прови. Хугель продолжает активно развивать свое латинское направление, которое в последние годы принесло ему огромный международный успех. Участие Токиша здесь выглядит абсолютно логично, потому что исполнительница давно считается одной из самых ярких и провокационных фигур современной латиноамериканской сцены, ну и в результате получился еще один релиз на стыке хаус и латино-ритмов. Направление, которое сегодня остается, по мне, так одним из главных трендов в мировой танцевальной музыке. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе Хугель, Такиши и Проби, Choir Party.

Ну и под финалочку сегодняшнего рекорд релиза, кто бы вы думали, да, друзья? DJ Snake, трек называется Club Soda, который релиз трека стоял 26 июня на собственном лейбле артиста DJ Snake, или просто самовыпущенная история. В новом треке французский продюсер обращается к эстетике бразильского фанка, соединяя характерную ритмику жанра с собственным клубным почерком. Сам же артист описывает релиз как трек, вдохновленный энергией бразильской сцены. Короче, сингл стал еще одной главой в невероятном разнообразном дискографийном моменте DJ Snake, который продолжает свободно перемещаться между EDM, бейс-музыкой, латинскими мировыми музыкальными традициями и трендами, разумеется, тоже. Релиз вышел на Interscope Records, и прямо сейчас я готов показать эту работу вам в рамках рекорд-релиза под занавес сегодняшнего эпизода. Кстати, все предыдущие выпуски рекорд-релиза Рекорд Клаб Шоу ловите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. У меня в телеге Team Vox, тоже забегайте, не забывайте подписываться. Сегодня понедельник, далее по расписанию «Потому». DJ Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной. И меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.

Всем большой привет, друзья, это первая танцевальная Россия, радиостанция «Рекорд». Меня зовут Диджей Фил, добро пожаловать в мой мир. Здесь стартует радио-шоу-трансмиссия. В ближайшее время 2 часа самой красивой музыки. Начинаем со свежака

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
3: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Трек «Океанские волны» напоминает нам о том, что глубина и величие больших водных пространств всегда приковывал взгляд человека. И люди творчески всегда пытались наделить их чем-то волшебным. Мы научились покорять волны, подчинять их себе. Но видят ли они нас? Знают ли они о нас? Будут ли помнить о нас? Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Кстати, вы подписались на него. Это «Рекорд Клаб с кефиром».

Я неоднократно отмечал, что мои миксы – лучшее музыкальное сопровождение для занятий спортом. Под этими словами я подразумеваю тех спортсменов, кому нужен созерцательный подход к тренировке.

тренировкам. Общее спокойное настроение. Слушай музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио «Слово радовать» и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Бразильский проект Solaris представляет вашему вниманию трек «Полнолуние». Еще одно полное суеверий и полярных взглядов события. Мы сами строим свою жизнь. Каждую секунду. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете Рекорд Клаб с кефиром.

Только что Николас Сория представил трек под названием «Внутренняя сила». Далее встречаем трек «Трансформация», то есть преобразование, изменение. Этап, ежесекундно соответствующий всему живому. Напомню, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной, это «DJ Кефир».

Что мне нравится в подобной музыке? Так это то, что в ней явно и скрыто присутствуют мелодические приемы звучания 70-х-80-х годов прошлого века. Зари и полноценного развития электронной музыки, положившей начало всему современному танцевальному звучанию. Романтика как основной посыл. Оставайтесь со мной, это диджей Кефир.

Название этого трека – «Среда обитания». Это понятие, на мой взгляд, трактует два основных взгляда. Кто создает то место, где я нахожусь? И я или окружающий меня мир? Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это диджей Кефир, оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это DJ Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас есть. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Кстати, в начале июля буду в Челябинске. Следите за рекламой. И напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег DJ Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.